0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Рай Трауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой брать?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов классный парень.
4: Да все, уходи уже. Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
4: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
4: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
6: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Это мы. Всем привет, с вами Хам Али и Новоист.
1: С вами Анет Сайз.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня СТ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое на новом.
11: Всем привет, с вами моя Мишель. Слушайте нашу новую песню «На малиновой луне». На

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 31 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 7. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Запала белая панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарта ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
3: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Супер, хиты, супер новинки. Новое радио. Супер, новое.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.
0: Новое радио. Новое.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 31 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 7. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: 21% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
3: В «Маяк Металл».
2: А трубы, крепеж и доборные элементы?
3: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
2: Удобно. Все в одном месте получается.
3: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 31 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 7. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня пончик «Донат Бейкертон» глазированный с начинкой 67,7 граммов 49 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
5: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня. Грандиозное открытие «Термоленда» в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. «Термоленд» – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с «Термоленд». ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Сплетни, шутки,

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
5: В «Маяк Металл».
4: А трубы, крепеж и доборные элементы?
5: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
4: Удобно. Все в одном месте получается.
5: «Маяк Металл». Звони. 272-73-73.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 31 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем +17, ночью +7. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.

0: новое.
1: Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь,

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
4: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
4: Да, смирительный.
0: Реклама. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
6: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
7: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
0: 12+. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 31 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 7. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Колбаса докторская ГОСТ СПК 450 грамм 149 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсон. Зона 2А.
6: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня. Грандиозное открытие «Термоленда» в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. «Термоленд» – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с «Термоленд». ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
4: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
5: Суперхиты, суперновинка, новое радио, амфанье.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Дэнни!
5: Да!
4: Катастрофа!
6: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
4: Я своего друга в обиду не дам.
6: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 31 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 7. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня мороженое «Славица Березка» ЗМЖ. Стаканчик 70 грамм. 29 рублей 99 копеек. «Хороший». Выбор для жизни.
3: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: всегда. Реклама. Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров» – защита, которой доверяют.
5: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
6: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7, завтра в понедельник 1 июня облачно, днем плюс 19, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Пончик «Донат Бейкертон» глазированный с начинкой 67,7 граммов. 49 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Долгожданное возвращение. ВДФест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
7: И Бекин Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
8: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня. Грандиозное открытие Термаленда в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термаленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с Термаленд. ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Начинаем час А-студио. Дмитрий Лапиков у микрофона. Доброе утро. Воскресенье, 31 мая. Завтра лето. И этим будем наслаждаться. Вот этим вот последним майским днем. Сегодня вместе под суперхиты и суперновинки. На весь день я с тобой здесь, поэтому отличного выходного. Рассказывай, чем занимаешься в наших соцсетях. Как твои дела? Может быть, ты уже на даче мясо жаришь на завтрак. Ну, в общем, классного тебе дня.

0: Открываю я календарь и смотрю, что 31 мая, в последний день месяца, отмечается Всемирный день блондинок. Поэтому я решил, не откладывая в долгий ящик, узнать, а кто же все-таки круче? Блондинки, брюнетки, шатенки, рыжие или, может быть, кто-то еще? Поэтому что нужно сделать? Всего лишь зайти в наши соцсети и нажать одну кнопку в голосовании. Ну, просто интересно посмотреть, кто вот слушает нас. Все-таки... Мне кажется, почему-то блондинки победят, хотя не факт абсолютно. После небольшой паузы продолжим и, конечно же, с суперхитами, суперновинками. Тебе отличного настроения. Не грусти, а просто делай громче.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все тебе.

0: Работаю.
1: А ты отдыхаешь. Реклама.
2: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
7: Планируем семейное счастье по-фамильному.
8: А это как?
7: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
8: А потом дети вырастут.
7: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
9: Застройщик ООО «СС Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
11: В «Маяк Металл».
10: А трубы, крепеж и доборные элементы?
11: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
10: Удобно. Все в одном месте получается.
11: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
12: Новое – это

Это Five Star Family, суперхит раз-два. Я вчера вообще не хотел вечером заходить в интернет, потому что все было заполнено примерно одним. Это финалом Лиги Чемпионов, ну и, конечно же, концертом Kanye West в Стамбуле, на который улетела наша прекрасная Эвелина. В понедельник, я думаю, она расскажет много историй, много чего поделится. Но хочу сказать о другом. Оказывается, Kanye установил новый рекорд по посещаемости стадионного концерта. Организаторы сообщают, что сумели продать 118 тысяч билетов. 118, только вдумайся, целый город был на стадионе. И это самое посещаемое платное стадионное музыкальное шоу в истории. Мы поздравляем, а вот как это было, узнаем в понедельник от прекрасной Эвелины.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
6: Дэнни! Как? Катастрофа!
2: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
2: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня. 6+.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-29-68. Категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
10: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
14: богатстве? Столько условий.
15: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Это Holiday Boy Пожара. До конца этого часа услышим Эльмана, Мону, а также Мота. Так что оставайся с нами. Отличного тебе воскресенья. Не забывай, сегодня финальный день весны.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в понедельник 1 июня облачно, днем плюс 19. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Колбаса докторская ГОСТ СПК 450 грамм 149 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
5: Супер хиты, супер новинки на пакете.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: на новом радио. Fresh Talk.
1: Всем привет, Fresh Talk в эфире, Эвелина Малинкина и Сергей Мудрик сам себя представил.
2: Мистер Мудрик! Ура! Самый мудрый мистер Мудрик. Я так радуюсь тому, что я опять снова с тобой такими экспертными делами, делишками занимаюсь.
1: И еще раз даже займешься на следующей
2: да,
1: неделе.
2: Да, я вообще в восторге.
1: Да я тоже только рад, надеюсь, Фишкин там не сильно ревнует, вот ревнует.
2: Он, ему незнакомо это чувство. Я думаю, что он...
1: У него атрофировано, как, да. Как у молодого отца. Да,
2: он просто. Джентльмен, он да, ступил да. И все, и рад.
1: У него другие заботы, сейчас он, наверное, даже нас не слышит, но ничего, как вот в июне встретимся с ним снова, а пока вот наслаждаемся компанией Эви. Вот. Но, тем не менее, концепция программы не изменилась, мы слушаем новиночки, которые сегодня я принес с пылу с жару, например, новый трек от Халифлейма, ну, как бы трек новый, но песня не новая. Так бывает иногда в жизни. Вот. И Холли Флейм сделал кавер на песню группы «Маша и Медведи» и «Любочка». Даже интересно, как это просто уже в зачатке, в текстовом, как это может оказаться, чем это может оказаться. Сейчас услышим.

0: круто. Я добрый полицейский опять, как всегда. Да? Но я так скажу, я не очень люблю, когда перепевают песни, которые без того легендарны.
1: Но это большая ответственность просто какая-то.
0: Да, потому что мы привыкли к определенному звучанию, мы это звучание очень любим, оно нам ласкает душу, уши. Но я считаю, что Халифлейм вообще молодчинка молодец, потому что хиточек написал, который везде гремел и гремит. И на этом же, вот на этой же волне хайпа тут же кавер на то, что все и так любят. Звучит этот в том же стилечке хорошо, поэтому он молодец.
1: Слушай, но насколько нам доносят наши источники в музыкальных кругах, это начало большого трибьюта группы «Маша и Медведи», так что это не то, чтобы прямо он прям так спланировал и выбрал эту песню, просто он сейчас на волне, так сказать, поэтому решили с него начать, но почему бы и нет, по-моему, получилось
0: достойно
1: и достаточно убедительно. А вообще, если говорить о сегодняшнем дне, много чего интересного вышло из того, что мы не услышим, но о чем я, как обычно, скажу. Например, у группы «Немига» вышел трек новый, у «Дед Блонд» вышел альбом под названием «Дело мертвой блондинки», у Юли Савичева «Раса», «Тестостерон», Андрей Катьков «The Limbo», Томас Мраз «Beautiful Boys», и Мин и Джонни, НК и Ольга Бузова «В конце концов».
0: В конце-то концов.
1: Не, на самом деле я хотел поставить трек, но там есть одно слово, которое, я вот не знаю, они сделают радио-эдит или нет, но то, что у меня было до сегодняшнего момента, это не радио-эдит, поэтому без Олечки сегодня и без НК. Вот, да, Лида, Фогель, Дмитрий Маликов, Эльман, Ислам Итляшев, Эльбрус, Джан Мирзоев, вот, в общем, все, что мы любим сегодня, и Каэнджел, от Каэнджела до Эльбруса Джан Мирзоева. Сегодняшний день у нас в эфире, но прозвучит у нас трек артиста, которого я тоже давно довольно знаю и уважаю, Тима ищет свет. На самом деле мы и включали его у нас в программе, и звонили ему. Сегодня мы это повторим с большим удовольствием по причине того, что у него вышел, во-первых, новый альбом сегодня, а во-вторых, он участвует в ВК-фесте. Ультимативное сочетание этих двух причин приводит нас к тому, что мы слушаем его новую песню прямо сейчас, а после этого позвоним Тиме. Песня называется «Краски».
2: Мы заплывем с тобой за буйки.

0: Я про такие треки говорю, что мне из уважения хочется начать с кем-то встречаться, расстаться, чтобы прочувствовать боль разбитого сердца на максималку.
1: Не надо себя вот так вот прям это все.
0: Да, переигрываю чуть-чуть, да?
1: Да нет, нет, дело не в переигрывании, а в том, что, конечно, артиста надо уважить, но себя, свои нервы тратить не надо.
0: Ну ладно, но и без того душу царап. Он меня как будто бы царапает своими словечками.
1: Вот такой вот он артист, царапающий. Тем более, что у нас прямо сейчас на связи. Тима, привет.
0: Привет, Тима.
2: Всем привет. Привет, привет.
1: Так, мы послушали только что песню «Краски», прекрасную лиричную. Эви вон пробрало, аж все думала расстаться с кем-то, сойтись с кем-то, чтобы расстаться потом.
0: Да, потому что звучит как саундтрек для разбитого сердца, нам подходит.
1: Вот, да. Расскажи про эту песню, вообще про альбом, белый альбом, интересное название, почти как у «Битлз», вот. И про песню, и про альбом, в общем, очень хотим послушать, которые сегодня вышли.
2: Да, я очень рад, что наконец-то этот альбом вышел, долго очень я его делал. Почти 3 года. Ого. Я сначала думал его выпускать, потом думал не выпускать. Не понимал, стоит или не стоит этим заниматься. Вот, но в конечном итоге каким-то чудом все сложилось. Все песни стали и друг другу очень быстро, буквально за несколько месяцев до того, как я начал сводить, я написал половину альбома этого, и как-то все сложилось, все стало логичным. Белый альбом, да, я тоже думал сначала как у Битлз, но оказывается он называется просто Битлз. То есть он назван... одноименный альбом. То есть он не White Album, а просто...
1: Ну да, да, да. Прости, я хотел сказать просто, что у кино последний альбом тоже не черный называется, а тоже кино называется. Но, извини, я тебя перебил.
2: Да, но мне нравится это просто традиция, честно сказать. Мне не хотелось давать дополнительных каких-то названий. На самом деле много у кого есть. Есть Дин Блант, у которого есть... Мне кажется, у него Black Metal называется альбом, я не уверен.
1: Все так.
2: Да, вот. Есть Metallica, у которых есть Black Album. Но, в общем, мне очень нравится эта традиция, потому что она как-то так отводит глаза от лишних смыслов и дает людям возможность самим как бы подумать и почувствовать и увидеть то, что они захотят увидеть. Это будет и с белым альбомом, и с черным альбомом, который выйдет, я надеюсь, осенью он должен выйти.
1: Ага, вот так вот. Вот и о планах рассказал сразу. То есть это дилогия получается. А в чем концептуальная разница? Ну или это тоже вот по мнению слушателя? Пусть сами послушают и решат, чем они отличаются. Или у тебя есть все-таки внутренняя какая-то концепция?
2: Нет, там очень серьезная разница. Один альбом, собственно, белый, который сегодня вышел, он светлый, чистый, прямой, такой достаточно много живых инструментов в нем, и он в целом про любовь, про поиск какого-то вот внутреннего света и радости, а черный альбом, он полная его противоположность, но при этом говорит о тех же вещах, как бы о тех же, тем же как бы поиском смысла занимается, таким же поиском смысла. Но он очень электронный, там очень много экспериментального звука разного, ну вот в общем то, за что в какой-то момент лет 5 назад меня заметили.
1: Слушай, круто, будем слушать и белый, и будем ждать черный альбом, но между ними будет твое выступление на ВК-фесте, и в Москве, и в Петербурге ты выступаешь. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя предвкушения, вообще, что значит для тебя выступить на ВК-фесте?
2: Я в целом люблю летние фестивали, любые. На ВК-фесте первый раз выступаю, поэтому интересно, пока нет каких-то особенных предвкушений, но играем программу, которую... Я думаю, к тому моменту мы уже очень хорошо обкатаем на разных других мероприятиях и в самом соку, так сказать, покажем новую программу с белым альбомом, новыми песнями. Будет невероятно.
1: Ну, слушай, звучит так, что мы уже должны идти за билетами. Спасибо тебе большое. Ну и услышимся, надеюсь.
2: Да, 100%. Пока-пока, спасибо.
0: Спасибо, Тима. Fresh Talk.
1: Слушай, еще пара интересных коллабораций у нас сегодня, как-то вот смотрю, одни дуэты дальше пойдут. Начнем с более радиоформатного. Тима Акимов, приятный молодой человек, поп-артист и певица Розалия, которая давненько уже на самом деле прославилась треком про собаку, но с тех пор проявила себя как довольно яркая и приятная поп-R&B-артистка. Записали совместную песню под названием «Кем-то». Вот предлагаю ее и заценить.

0: опять вот это вот хочется расстаться с кем-то?
1: Нет, мы уже я уже приняла решение ни с кем не начинать встречаться, ни с кем не расставаться ради артистов.
0: Ну все.
1: Не те артисты, чтобы себя
0: видишь,
1: так мучить.
0: Вот это может быть как-то связано с именем, потому что там был Тима Ищицы, а здесь Тима Акимов. Видишь как?
1: Я хотела сказать, что мне не понравилось, что ты сказал про Розалию, что она ассоциируется с песней про собаку, потому что у нее больше потенциал.
0: Ну, конечно, нет, у нее несомненно больше потенциал, просто, ну, такая неприятность, связанная с тем, как люди запоминают. Вы слышали песню «Мем» виральную, и все только по ней помнят. А то, что она абсолютно не характерная для артистки, это как бы уже никого не касается. Зато вот мы про это сказали, и сразу люди вспомнили.
1: Ну да,
0: согласен. Но я согласен, нет, надо как бы, вот как Паша Артемьева всю группу «Корни» вспоминает, пора уже прекратить это, 10 лет назад еще было, а то и 15. Вот, так и в этом случае давайте воспринимайте просто как очень классную поп-R&B-певицу, как минимум, ну а так она мультижанр, конечно. Вот, собственно, еще один дуэт впереди у нас, и он очень себя классно показал в рилзах, в вертикальных видео. Вот, да, я тоже вот с недавних пор теперь вертикальный блогер, поэтому...
1: Я требую, чтобы все, если вы не смотрели, чтобы вы посмотрели, что мистер Мудрик творит в своих соцсетях, потому что мы дождались, что легенда теперь нам... Он показывает нам то, что мы хотели бы все увидеть, свою коллекцию пластинок, и вообще-то немножечко расширяет наш круг... Очень сильно расширяет наш кругозор.
0: Ну подожди,
1: коллекции.
0: Я только начал.
1: Там вот, уже расширил.
0: Да, там, только вот пара видео пока только появилось, это все скромненько. Ну ладно, что обо мне, да обо мне. О, Марго и Рубеж веков, песня «По тротуарам». Два перспективных артиста, давайте заценим.
2: Валерий

0: Красота.
1: Мне нравится, что все сегодняшние дуэты прекрасно сочетаются тембрально между собой. Мальчик-девочка, но так они хорошо все спелись. Молодцы вообще. Все хвалю. Все лучшие.
2: Да. На самом деле сейчас будет еще один напоследок дуэт, но там не мальчик с девочкой, поэтому там не спелись, а так срезонировали, скажем так. Напоследок хотел тебя спросить, как ты относишься к лоу-фай, что бы это ни значило.
1: Мне очень нравится этот контент, не знаю, запрещенный или нет на Ютубе, лоу-фай радио, включаешь же, там вот девочка делает уроки на фоне дождя.
2: YouTube запрещен, конечно, только в ВК-видео есть. Мало ли ты не знала, что...
1: Я просто не уверена, есть ли, но, конечно, а чего
2: конечно,
1: нет в ВК-видео.
2: Да,
1: вот вводите лоу-фай радио,
2: даже больше, чем надо.
1: Девочка вот уроки делает, 24 часа идет, безостановочно эта запись,
2: да, успокаивает. Да. Но это культовые, на самом деле...

0: история, в общем, мемная и разошедшаяся на всевозможные истории. На самом деле есть еще такой поджанр хаус-музыки, лоу-фай хаус, где такое, типа, тоже хаус. Это как будто хаус, ты находишься в соседней комнате от танцпола, как будто. Да. Вот так, такое ощущение. Это тоже такая приятная музыка. Я предлагаю закончить сегодня на вот такой лоу-файной ноте. Проект ДК «Рассвет» вместе с The Fleur пишется как U с двумя точками, но опять же, как только артисты себя не назовут. Трек «Лоу-фай» на этой приятной, но низкой ноте тогда уйдем сегодня, что встретиться через недельчик. У нас спецвыпуски, между прочим, посвященному ВК-фесту.
1: Не пропустите.

0: на новом радио. Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет. Погнали.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Не кажется вам, что это разводняк?
3: Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
4: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Гамар Джоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале. Приходите в гости в Гранд Бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Неофициальный гимн Абхазии. Это близкие его горы. Там, конечно, как обычно, хорошо, тепло. Я надеюсь, в твоем городе тоже. В Москве лето вот-вот наступит. Ну, а вообще, по календарю у нас сегодня финальный день весны.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Музыкастинг.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-543-029-68, категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона». Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Новое радио.

0: Call Me Up, это Мейбл прямо сейчас в эфире. Нового трек-то вышел когда еще? Лет 5 назад, мне кажется. Давно. В общем, хороший, хороший. Дальше еще больше суперхитов и суперновинок. Ну и в следующем часе выходное шоу. Дождись.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в понедельник, 1 июня, облачно, днем плюс 19. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня мороженое «Славица Березка» ЗМЖ. Стаканчик 70 грамм. 29 рублей 99 копеек. «Хороший». Выбор для жизни.
3: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Долгожданное возвращение. ВДФест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
3: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.

0: радио. Это «Звонки».
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы «Пицца».
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
9: newradio.ru
11: Новое радио.

0: Ну что, привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходного шоу, меня зовут Макс Астахов, со мной вернулся он, маэстро Дмитрий Лапиков, и у него прямо сейчас, он уже весь состоит из нового радио, у него в крови просто сгусток нового радио, потому что этот человек на новом радио провел уже сколько, 2 недели, с одним выходным, да?
1: Вчера был второй выходной за 2 недели,
0: Я считаю, ты мало работаешь, вот если ты 7-0 фигачил, то вообще бы здоров.
1: А мне просто, видишь, не разрешил Александр Титов, а так, я думаю, я бы работал
0: 7-0,
1: да.
0: 24/7, все шоу бы закрывал.
1: Ты представляешь, кстати, реально марафон, когда ты приходишь сюда к 7 утра и уходишь в 23.
0: Ну, было же у Райтрауна пару раз таких наказаний, но...
1: Там лайтове все равно было.
0: Но там такие наказания, что ему они приносят невероятное счастье.
1: При этом было бы здорово, знаешь, как прийти, с ними посидеть, потом линейный эфир 1, линейный эфир 2, вечером Эвиленд, и еще на следующий день, например, субботу и с тобой.
0: Ну, ты вообще всех решил охватить. Дима — это просто огромная теперь корпорация нового радио, который вклинивается абсолютно в любые шоу и вообще чемпион-победитель. 24/7. Ты должен быть выше, быстрее, сильнее. Ладно, кстати, у нас сегодня что? У нас сегодня воскресенье, также у нас сегодня 31 мая. Это значит, что завтра, наконец-таки, мы с вами почувствуем лето. Но, возможно, только на календаре, потому что погода, такая, как Вадим Данилин, иногда мерзотненькая. Не, Вадим, кстати, душка был последние эти 2 дня, когда мы с ним болтали, ничего плохого про него сказать не могу. Блин, была смешная ситуация, девочка писала к нам в социальные сети: я хочу попасть в эфир нового радио. Мы взяли ей, позвонили.
1: Приватик.
0: Сразу же, сходу, да? Ты слышал?
1: Именно этот кусок я слышал, как вы ей позвонили, и посмеялся, я тоже отметил, как и ты, что когда последний раз вообще в треке были такие слова, и все, и на этом я выключился.
0: Окей. Ну, подключайся снова. Выходное шоу. Мы начинаем 3 часа радости, счастья, веселья у нас впереди.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Привет, привет, здравствуй, здравствуй. Макс Сахар, Дмитрий Лапиков. Но постоянно газовать не получится, как говорит Зиверт. Там все-таки иногда и отдыхать надо, восполнять собственные силы. Для этого и, собственно, и создали выходные, чтобы ты сейчас чилил где-нибудь на даче, либо дома, либо по пути в какое-нибудь прекрасное место, куда ты едешь прямо сейчас. А мы исполняем функцию газования, поэтому мы с Димулей работаем сегодня. Но знаешь, я захожу в социальную сеть Нового Радио и вижу тут опрос. Сегодня Всемирный день блондинок, но... Все же, кто круче, задает вопрос наш Дима Лапиков. И тут несколько вариантов ответов. Ну, классические. Блондинки, брютенки, шатенки, рыжие. Для меня всегда было вопросом, кто такие шатенки? Шатенки, это
1: ну,
0: кто?
1: Вот у кого коричневый цвет волос, чтобы
0: ты
1: было.
0: Показал на себя сначала?
1: Ну, у меня, типа, я не брюнет же.
0: Ну не, а брюнетки. Брюнетки темные.
1: Да, это черный. Давай так, черный, да. Белый, коричневый, оранжевый. Вот
0: ага,
1: так тебе,
0: все, спасибо.
1: Было понятно.
0: Это когда еще этот, в школе оттенки не прошли, вот я до сих пор мучаюсь. Но вот я тоже, я как бы, ну я светлорусый. Вот мне сказали один раз, ты светлорусый. Я такой, ладно, буду им. Что бы это ни значило. А почему ты решил вот в сегодняшний день именно вот этот праздник отметить? Я заходил сегодня в календарь, а там много всего.
1: День дырки от бублика.
0: Да!
1: Там.
0: Чем тебе не привлекла эта история? День дырки от бублика, например, да? Сегодня также день психотерапевта. Ну, в целом, логично. Лет начнется буквально завтра.

0: терапевтов он относит к этой касте?
1: Ну, это другие ребятки.
0: Ну да, это попрофессиональнее, это все-таки врачи, но...
1: Которые могут рецепты выписывать. Я спрошу, Роман Александрович, если ты проявил такой интерес, мне не сложно.
0: Да, спроси. Вот психологов он на дух не переносит, а психотерапевты?
1: Он говорит, а психотерапевт — это я. Прикинь, у него есть какое-нибудь образование в таком формате.
0: Да-да-да, знаешь, такой и на тебя рубашечку с перетями.
1: Мы вас вылечим, и меня вылечим. А что еще по праздникам? Сегодня также Международный день близнецов, день рождения велосипедного спорта, день химика.
0: Ну, вот. А вот тебе когда-нибудь, точнее, в детстве тебе хотелось брата-близнеца?
1: Блин, да, мне постоянно хотелось вот эта история. Особенно, когда ты насмотришься фильмов, где двое, я и моя тень, там девчонки-сестры Олсен, они такие крутые. Ты такой, блин, почему? Да даже обычного брата мне бы было погодки или одногодки достаточно, близнеца. И я всегда говорил, что я завоюю целый мир, будь у меня вот второй человек, такой же, как я.
0: Ну, поэтому ты просто раскабанел.
1: Да, да. Жру за двоих. Куда деваться? Мечты должны сбываться.

0: реклама.
1: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали.
4: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
6: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня – грандиозное открытие «Термоленда» в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. «Термоленд» – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с «Термоленд». ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Хочу сказать, слава богу, что есть у нас социальные сети. Благодаря ним я узнаю, у кого из моих друзей есть дни рождения и когда они. Вот сегодня целый список. Ну, не могу сказать, что эти люди прям близкие мои друзья, но просто знакомые, 4 человека. Друзья, поздравляю вас.
1: Нормально. Вопрос, раз профитроли у нас начались.
0: Ребром.
1: Вопрос, да. В ребро. Как вчера успехи?
0: В чем?
1: Вы не играли профитроли вчера?
0: Нет.
1: Реально?
0: Я решил пощадить Вадима.
1: Блин, я надеялся, прям думал, я прослушал, мне хотелось узнать, не. Играли вы или нет, угадали или нет, потому что Вадим-то товарищ проницательный.
0: Да, но вот я кручу, да.
1: Ну они как ножницы. Отлетят, ну ты чё, блин?
0: Вадим переживает. Ладно, техника безопасности на новом радио превыше всего, поэтому мы очень безопасно отгадаем твою профессию. Звони прямо сейчас в эфир, у тебя есть возможность выбрать абсолютно любую песню из нашей базы, мы поставим ее вне очереди, если ты победишь. Твоя задача просто отвечать на вопросы «да» или «нет». А там уже наша проницательность сработает или нет.
1: Ну, ваша. Я как-то сегодня непроницательный.
0: Ой, Дим.
1: Номер телефона 8, код Москвы 495-232-1632. Кто первый дозвонился, тот и молодец.
0: Я взял лист и пытаюсь рукой, как в «Убить Билла», его пробить.
1: Ага. Так, напомни еще раз. 8, код Москвы 495-232-1632. Мы, кстати, в последнее время, знаешь, много я общался с теми, кто звонил.
0: Да, и как тебе?
1: Нормально, прикольно. Мне просто написали, когда Эви не было в первый день. Ага. И мне говорят, а что ты только болтаешь, раз тебе скучно одному, ты звонки принимай, мне написали
0: хорошая
1: в чате.
0: Хорошая мысль.
1: Я начал принимать звонки. Так, а почему вы все трубки бросаете?
0: А ты телефон включил?
1: Да.
0: Мне кажется, ты еще сбиваешь, когда говоришь код Москвы 495. Я после кода Москвы уже цифры не запоминаю.
1: Тебе страшно, да?
0: Да.
1: Если бы мы знали, что это такое.
0: У него еще футболка на всю грудь написана «Москва».
1: Ну, бывает.
0: Да нет, в смысле, ты любишь этот город, класс. У меня нет ни одного и футболки, а оно нет какой-нибудь.
1: Мне недавно просто ее подарили, и я решил, что она еще и стоит. Извините меня, знаешь,
0: это мерч?
1: Это мерч, да. Это мерч, который стоит там что-то 3000 или сколько, 3,5, я думаю. Сам бы не купил, но вот...
0: Подарок приму. Приму в дар.
1: В дар приму, да.
0: Да.
1: Почему бы и нет?
0: Блин, у меня есть знакомая блогерша, которую я постоянно смотрю контент, и она не говорит слово «купить». Она говорит, я приобрела. И меня так бесит. Я приобрела эти джинсы. Я никогда не приобрету себе эти джинсы. Я говорю, боже, пожалуйста, что значит приобрела? Скажи «купить». Купить. Купить. Вот я когда маленький был, я «р» не выговаривал, и мне папа «рыба». Рыба. Но я потом говорил селедка, и от меня отстали.
1: Что-то мне кажется, мы слишком долго болтаем, да?
0: Да, давай еще раз номер телефона.
1: 8-495-232-1632. Вот, мне кажется, нужно записать просто, добавить в контакты, и все. Наконец-то. Привет, как зовут тебя?
2: Алло.
0: Алло. Ну, как зовут?
2: Павел.
0: Павел, откуда ты?
1: А вот это бы он сказал Павел или алло он сказал?
0: Не, он сказал Павел. Павел, откуда ты? Скажи, пожалуйста.
1: Мне кажется, он не Павел.
2: Владивосток.
0: Все, Павел из Владивостока. Отлично, это далеко, поэтому прощаем заминки. Работа есть?
1: Паш,
2: еще раз?
1: Тебе нужно, знаешь, что сделать? Тебе нужно приемник сделать потише и поговорить с нами просто по телефону. И тогда все будет окей.
2: Да.
1: Все? Слышишь нас?
2: Слышу.
0: Слава богу. Ты работаешь? У тебя работа есть какая-то?
2: Да, есть работа.
0: Это самое главное. Мы попытаемся сейчас ее отгадать. У нас есть 2 минуты, мы задаем тебе вопрос, ты говоришь нам «да», «нет». Дим, начинай.
1: Паш, ты работаешь в офисе?
2: Нет, не в офисе.
0: Но куда тебе ехать на работу все-таки приходится?
2: Приходится.
1: График 5-2?
2: Еще раз.
0: График 5-2?
1: Паш, сделай приемник 5-2. Тише, вообще прям отойди от него, мы слышим сами себя, это не окей. Молодец.
2: Все.
0: Ну ты дерзкий.
2: Я за рулем просто.
0: График у тебя 5-2?
2: 5-2.
0: Хорошо. Ты работаешь в помещении или на улице?
2: И в помещении, и на улице.
1: С тачками связано?
2: Связано.
1: Механик?
2: Нет.
1: Владелец?
2: Нет.
0: Перекуп?
1: Кстати,
2: нет.
1: Да, точно. Подожди, а может ты продаешь тачки, гоняешь их, а? Из Японии.
2: Нет.
0: А ремонтом занимаешься автомобильным?
2: Нет.
0: Ты что, как форсажи их угоняешь просто?
2: Нет.
0: Прикинь, угонщик на 5-дневке.
1: Подожди, а машины грузовые или легковые?
2: грузовые.
0: О, хорошо. Ты дальнобой?
2: Нет, мы с ними связаны.
1: Логист?
2: Нет.
1: Но что-то близко?
2: Ну,
1: подожди, обслуживаешь или нет? Или все-таки ты управляешь водителями или обслуживаешь, или ты их коллега? Вот как, какая из этих?
2: Ну, больше управляю.
1: Больше управляешь.
0: А есть такое, а ты не загружаешь их грузом?
2: Лично я нет.
1: Но на складе.
0: Ты начальник склада, который загружает дальнобойщиков. У нас сломался Паша. Скорее, да? Ладно, хорошо, сейчас проиграет этот таймер, и мы...
2: Директор логистической компании.
1: Ну, слушай, ну как будто бы...
0: Ты же говорил, что... Ты же говорил, что логист... Он говорил, нет. Ну, директор логистов, ну да.
2: Не логист. Директор транспортной.
0: Ничего себе.
1: Мне кажется, что у нас победила дружба в этот раз, потому что мы как будто бы и угадали... Как будто бы чуть-чуть не угадали, вот не докрутили должность Пашина.
0: Ну да.
1: Хорошо, давай так. Что будем слушать? Что ты хочешь послушать?
0: Майкла Джексона.
2: Макс. Сейчас, секундочку. Майкла Джексона, жена. Что ты хочешь будет?
0: Жена! Жена, мы старались для тебя. Столько все крутили, вертели. Ну ты не готова. Ой, она там еще и выбирает. Она как будто бы в магазин пришли музыки.
2: Жена,
0: такие...
2: быстрее.
0: Жена, пожалуйста.
2: Майкл Джексон, самый топ.
1: Майкл Джексон, самый топ. Все, хорошо, привет всему Владивостоку. Что-нибудь придумаем, что-нибудь поставим. Майкл Джексон, это все, видимо, из-за того, что...
0: Фильм.
1: Фильм,
0: я,
1: да.
0: Я недавно сходил.
1: Поэтому
0: он и вырвался.
1: А, да, я, кстати, помню, я видел твои сторис, поэтому я до сих пор не сходил, но очень надеюсь, а пока...
0: Там фильм о становлении Майкла Джексона с самого детства до звезды.
1: Да мне, ну, пока мне, конечно, до звезды, но Майкла Джексона послушаем.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ИО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117. 78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России номер 3366К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: знаем, так что мы одержали победу над Павлом из Владивостока в профитроле. Ну, не знаю, мне кажется, ему тоже было приятно. Майкл Джексона с кайфом послушал. Мне кажется, что в последнее время все больше и больше появляется таких фильмов. Байопика, по-моему, называется. Про... Ой, карьера известных музыкантов, то «Богемская рапсодия» про группу Queen, и просто невероятная какая-то тема была. Сейчас Майкл Джексон, на который я недавно ходил. Дим, когда ты последний раз был в кинотеатре?
1: Я ходил на «Коммерсанта».
0: Я не ходил. Я ходил на «Грязные деньги».
1: Нет, не в курсе даже.
0: «Грязные деньги», рассказываю. Это типа боевика, но там сумасшедший актерский состав. Не помню половину, как их зовут, но они крутые ребята. Но там есть Джейк Джилленхол, который снимался в «Левше». Это фильм про бокс, который... трек к нему, саундтрек продюсировал Eminem. Они не могли найти никого, Eminem согласился и сделал трек «Phenomenal». А потом еще и Генри Кавилл, тот самый чувак, который играл Супермена. Очень интересная история. Они там защищали одну девчонку, которая пыталась победить босса мафиози.
1: Генри Кавилл попался мне недавно в ленте.
0: Что он плохо выглядит?
1: Да.
0: Расскажи про эту историю, расскажи, потому что мне многие про это... Я вот говорю, фильм крутой. Там, который сейчас плохо выглядит, чувак, я говорю, я не знаю об этом.
1: Короче, просто скуф. Стал скуф, был Супермен, стал скуф, но как будто, просто не самый удачный ракурс. Но
0: он
1: не сухой сейчас, но мышцы-то есть.
0: Типа подождем был?
1: Во-вторых, он просто был небритый, с отросшими волосами, но он неплохо выглядел. Он просто выглядел как чел, который сейчас отдыхает, и все. Вот у него выходные. Ну дайте мужику просто спокойно...
0: Лицом торгуем в другое время.
1: Ну да, типа того. Но не так плохо, как там прям, знаешь, все писали, все. Вот, а там фотографии еще из фильма в костюме, где он,
0: да.
1: И потом вот сейчас. Ну, странно сравнивать, конечно. Я хочу сходить на фильм, где чувак в супермаркете находит соседнее помещение,
0: ага.
1: Рассказывает своему психотерапевту, психотерапевт не верит, а потом сама попадает, и там, короче, бесконечное количество комнат.
0: Другое измерение.
1: Ну, как-то, да, он так называется.
0: Что-то про измерение.
1: Ну, вот звучит очень классно.
0: Да,
1: была
0: да,
1: игра,
0: да.
1: Сначала вроде бы это был какой-то мем, потом сделали игру, потом еще что-то, ну, в общем, интересно посмотреть, во что в итоге это все превратилось, как
0: согласен
1: фильм.
0: Полностью. Вот мы с тобой говорили про то, что Генри Кавилл оскуфел, а как часто мы, например, слово «скуф» используем по отношению к девчонкам? Да как будто бы никогда.
1: Никогда.
0: А я новость увидел вчера, Данилину рассказывал, что девушки скуфеют из-за офисной работы, предупреждают врачи. То есть они неплохо выглядят, да, у них не портится осанка, они именно скуфеют. Видимо, только врачи могут так позволить себе говорить.
1: А в чем эта скуфость-то проявляется?
0: Ну, умирают лишние нервные клетки, портится зрение, приходит лишний вес, выглядеть начинается по-другому.
1: Ну, то есть все, что у мужиков и, в принципе, без работы происходит.
0: Да. Родился скуф. А можно родиться скуфом?
1: Ну, депутатом, да. Знаешь, вот эти малыши, которые уже там ему пара месяцев, а он действительно выглядит как депутат. Мне недавно попался рилс, да, где девушки в комментарии писали, что у нее родился министр сельского хозяйства. Там у него такие, знаешь, белые волосы, голубые глаза. Он действительно похож, как будто бы сейчас пойдет поле пшеницы.
0: А рядом банка детского питания «Темный петушок».
1: Нет, а ты видел есть. Этот? Нет, видел этот мем недавно? Зазорно ли давать это ребенку?
0: Нет, не видел.
1: Тема, петушок. А, или там было, знаешь, называть сына так, зазорно или нет? По понятиям или нет?
0: Смотря откуда ты.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7, завтра в понедельник 1 июня облачно, днем плюс 19, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Пончик «Донат Бейкертон» глазированный с начинкой 67,7 граммов, 49 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
7: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. «Город развития» – платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Радиомаяк.ру.

0: Как я уже тебе микрофон включил.
1: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов. Со мной здесь маэстро Дмитрий Лапиков. И мы находимся в студии Нового Радио. Кстати, сегодня 31 мая, это значит, что лет наступит буквально уже завтра.
2: А что, я попрыгал три раза, уже задыхаться стал, как-то это очень странно.
1: У меня просто физкульт-разминка была, я школу вспомнил, и зарядочка была. Ну, вот смотри.
0: Ну, как зарядочка, он как кабан попрыгал на бедном стуле, который чуть не развалился, потом повалялся на полу, вышел так в эфир, а сейчас запыхавшийся пытается что-то придумать.
1: Спасибо, спасибо, ты спас меня. Я просто про то, что 31 мая, завтра уже лето, это значит, что мы все уже думаем, а куда мы отправимся в этот летний отпуск. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть... Позже получается.
0: Кто-то чуть никогда.
1: Кто-то чуть никогда, но надеюсь, я все-таки куда-нибудь слетаю. Но сейчас чисто новость для богатеев. Вот если вы сошли с ума и вам хочется чего-то эдакого, я вам рассказываю, какой новый экспириенс появился у нас здесь, в России. То есть далеко лететь никуда не надо. Спрос на тюрьмы. На тюрьме. Спрос на тюрьмы вырос в России из-за нового вида тюризма. Но это по-другому и не назвать. Тюризм. Люди покупают номера в закрытых зонах, чтобы отдохнуть от городской суеты и проникнуться вайбами легендарных заключенных. Самая популярная гостиница-тюрьма находится в Тобольске. Там вообще сумасшедшая какая-то история. Очень много кто там находился. Остальные тюрьмы разбросаны по другим регионам. Из всех вариантов есть такие предложения. Вип-хата с ванной напротив окна.
0: Так и написано?
1: Да, вип-хата с ванной напротив окна, как в сталинках. Изголовье из цепей, столбами по бокам кровати и все в таком формате. Также есть окошко для подачи баланды. Хата в стиле среднего класса. Там все простенько, двухъярусные шконки, душ, потолки. Но в целом все как у нас. Приезжайте к нам. Стоит это удовольствие 8000 рублей в сутки. В качестве пижамы гостям выдается полосатая тюремная роба. Вот бывает у тебя такое настроение, Дим, что ты не хочешь никого видеть, хочешь надеть какую-то полосатую робу и отправиться в тюрьму за 8 косарей побыть в одиночестве.
0: Но звучит, да, как неплохое место для уединения, но желательно за 8 тысяч и никак иначе, а вообще я, конечно, не фанат всей этой истории. Вот Эвелина бы сейчас оценила, мне кажется, высоко.
1: Но, как я понимаю...
0: Она любит все вот эти... Зато можно поехать, вот если она страдает от того, что ей не пишут больше письма из тюрьмы, можно поехать и за 8 тысяч...
1: Написать самой себе?
0: Самой себе или, например, нам кому-нибудь отправиться и написать ей оттуда письмо из тюрьмы. По факту же будет, по факту.
1: По факту, но хоть из прошлой колонии, как бы она же не действует прямо сейчас.
0: Или в Питере в Кресты поехать, когда там что-нибудь откроется.
1: А там собираются?
0: Ну, там же выкупили в том году.
1: А, да?
0: Или в каком, да.
1: Обалдеть.
0: И там будет все переделываться, пространство, бизнес, туризм и так далее.
1: Но мне кажется,
0: далее.
1: Вот после всех этих историй различные анекдоты про новых русских взлетят на новый уровень. Получается, все у нас в России появился тюризм. Ну, это безопасный тюризм, а по поводу опасного тюризма даже не надо думать в ту сторону, пожалуйста. Не нарушайте закон, следуйте ему, и будь все у вас хорошо. А так, готовьте 8 косарей и езжайте в Тобольск. Ну и все, отдыхайте, чильте там на шконке, на хате, суйте сюда. Запомните, только унитазов нет, есть только, как они называются? А, да, очки.
0: Я вообще не силен в этом, но ладно, поверю на слово.

0: 31 мая на календаре, последний день весны. И, Макс, вот мы неоднократно обсуждали, что нужно успеть сделать к лету и так далее и тому подобное. Вот что-нибудь из этого списка ты сам выполнил?
1: Да.
0: Например?
1: Похудел.
0: Но да не... ты похудел еще 2 месяца назад.
1: Но не до конца, но это же к лету
0: не
1: случилось.
0: Не до конца. Нет, не к лету. Давай, ладно, окей. Мы засчитываем, но это вне списка. Кроме как похудел, что-нибудь...
1: Но, нет, например, на майские шашлыки я даже не поехал. Хотя вот у меня даже не было такого, знаешь, конкретного предложения. Но, знаешь, ладно, я съездил к друзьям в гости в Домодедово. Считай, что это выбрался на майские шашлыки. Хотя мы посидели в квартире, там собрались с большой компанией. А у них просто дочка родилась год назад. И вот они не выездные, так говорится. И вот мы поехали туда просто поболтать, пообщаться. Считай, это были мои майские шашлыки.
0: Надо было взять шашлычницу здесь, вертикальную.
1: Да.
0: Которую готовили.
1: Вот знаешь, я бы вертикальную шашлычницу еще в Домодедово не таскал. Я бы мог, знаешь, сразу с наших микрофонов, на которых все еще остатки шаурмы Калинина и Райтрауна, мог бы их протереть. И тогда, ребята, угощайтесь, пожалуйста. Что, собственно, нет.
0: Мне, знаешь, вспомнилась просто картинка, как мужик готовит шашлыки прямо дома, стоит, машет, и у него прям вот мясо в квартире. Но это же все опасно. Это
1: квартире?
0: В квартире?
1: Даже не
0: прям
1: на балконе.
0: Не на балконе, прям в квартире, прикинь.
1: Удивительно.
0: Ну, это жестко. Так, хорошо. Ладно, окей, похудел. Майских шашлыков не было. Ты вообще готов к лету?
1: А что
0: морально
1: значит,
0: хотя
1: что
0: бы.
1: Что значит готов
0: к лету? Ты осознаешь, что вот завтра, как пел мод, начинается 92 дня, чтобы...
1: О.

0: мода уже не та, мода изменилась.
1: Подожди.
0: Если я раньше в бежевом костюме, мои кореша в костюмах с ленточкой гуляют по городу, то тут просто не пойми, черти в чем, да, девчонки красивые, а пацаны просто, это какая-то жесть. Они не соответствуют им.
1: А джинсы, они... кроссовки, футболки, да?
0: Да, ну, то есть шорты не... какие-то.
1: Шорты.
0: Какие-то, знаешь...
1: Нефоры, одним
0: да,
1: словом.
0: Да, вот они идут, девочки такие, на каблуках, вот этот чувак в футболке без подмышек закидывает на нее рук свою. Вот это вот, я на это все смотрю.
1: Чувак в футболке без подмышек, все поняли?
0: Футболка без подмышек, ну как
1: это
0: майка.
1: Что значит?
0: Но обрезанная.
1: Без рукавов.
0: Ну, без подмышек, да.
1: Ну, короче, выглядит как будто бы гопник и принцесса,
0: леди,
1: да?
0: Леди и бродяга.
1: Леди и бродяга. А ты в курсе, что это был последний... Или это были выпускные?
0: Это был последний звонок.
1: Да, выпускные еще впереди.
0: Да.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Так что мы с тобой еще заработаем на ведении этих мероприятий.
1: Я надеюсь, что нет. Хотелось бы, конечно, но я надеюсь, я буду отдыхать. Потому что для меня выпускные — это как ведение свадеб.
0: Да и как ты можешь сравнивать это?
1: Ну, примерно одно и то же. Просто там постарше, здесь помоложе.
0: Так выпускники веселее. Это же самая веселая аудитория.
1: А ты помнишь свой выпускной?
0: Конечно, да.
1: Ну ладно, мне кажется, надо об этом вспомнить позднее.
0: Когда?
1: Когда выпускные. Пора выпускных будет, тогда и вспомним.
0: Да,
1: с тобой,
0: можем
1: потому
0: и сегодня.
1: Что...
0: Я помню свой последний звонок тоже. Что там, нас вот обманули взрослые, когда мы уже поехали отдыхать на природу, и мы отдыхали с лимонадом, причем в прямом смысле этого слова, мы отдыхали с лимонадом.
1: А ты как хотел?
0: А я хотел.
1: А ты хотел, чтобы лимонад у тебя был 40 градусов?
0: Не, я хотел и фанту, и спрайт, а у меня только лимонад.

0: еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: всегда. Реклама.
1: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
2: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, семафорная 289, Новосибирская 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Колбаса докторская ГОСТ, СПК, 450 грамм, 149 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в Гранд Бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Остаков, Дмитрий Лапиков, мы здесь, выходное шоу. Дима, вот если вспоминать детство, ты был когда-нибудь в какой-нибудь субкультуре?
2: Нет.
1: Вообще ни разу?
2: Вообще ни разу.
1: А вот спустя много лет, кем бы ты хотел стать? Ну вот, если вернуться в прошлое. Ну там, а кто вообще, давай вспомним, кто вообще были, да, в нашем поколении?
2: Лысые мужчины.
1: Это какая субкультура? Скуф?
2: Нет, ладно, в берцах лысые мужчины. Готы, эмо.
1: Да. Скейтеры.
2: Скейтеры, да. Ой, кстати, вот я вчера, и ты там тоже был, в Лужниках.
1: Хотел стать скейтером?
2: Да, конечно. Экстрим-парк в Лужниках. Да. Я просто обратил внимание, что там был один, наверное, чувак на БМе, на БМХе.
1: Да.
2: И все остальные...
1: Говори, пожалуйста, нормально. Ты
2: на
1: вот
2: велике,
1: день
2: на велике,
1: в Лужниках побывал,
2: у меня
1: и
2: был,
1: все.
2: Нет, у меня был БМИК. 11 лет назад я продал его, я посчитал.
1: Ничего себе.
2: Но я обратил внимание, что не было ни одного скейтера.
1: Они вымирают.
2: Они вымирают, их всех заменили.
1: А я знаю почему.
2: Потому что их всех заменили самокатчики.
1: Я тебе расскажу. У меня девушка недавно ходила на обучение по скейту. Вот кризис, видимо, 30, он где-то близок, и она пошла попробовать всю эту историю. Мне было безумно интересно. Я такой, а зачем арендовать? Надо заплатить, короче, за инструктора, еще арендовать скейтборд. Я такой, зачем арендовать скейтборд, если его можно купить? Ага. Я начал гуглить и узнавать, сколько стоит скейтборд. От 7 тысяч!
2: А, то есть как раньше они по две штуки не стоят?
1: Ну нет, наверное, какая-нибудь вот чисто палка, на которой невозможно кататься, наверное, стоит. А так вот тупо даже доска сама дека 7 тысяч, а его еще надо собрать, там крепление,
2: ну, подшипники. Нет, я просто помню,
1: штуки.
2: Да, времена, когда дека стоила, правда, ну пару штук, мне кажется, нормальные.
1: 7 тысяч!
2: И... Ты что, купил?
1: Нет, конечно, зажопил. Я закрыл сразу. Я такой, я не настолько хочу кататься на скейт. Мне просто в очередной раз попался видос, где чувак едет на скейте, красиво, у него в руках чемодан, он преодолевает препятствия. Я такой, блин, хочу.
2: У меня до сих пор на балконе стоит лонгборд. Вот такой вот, метровый. Потому что в 10 лет назад, 10-9 лет назад, это было мое главное средство перемещения. Я на нем ездил везде абсолютно. И это было очень удобно.
1: Что случилось? Почему ты забросил?
2: Во-первых, я потянул ногу себе от большого количества поездок на нем. Постоянно вот отталкивание правой ногой. Я действительно себе, знаешь, немножко ее растянул. Ага. Во-вторых, просто потом повзрослел и купил машину. И все. Но вот и он до сих пор со мной. То есть он переехал из Калининграда. Он стоит на балконе. Зачем, я не понимаю. Надо бы продать по-хорошему, но...
1: Это память.
2: Ну, надо продать.
1: Ладно, хорошо, давай опять по субкультурам. Остановились мы с тобой на скейтерах.
2: Да.
1: Эмо-готы, лысые чуваки, рокеры, да, вот которые... Рокеры это можно относить? Рокеры, неформалы. Короче, на Китай-город, когда приходишь, вот я еще не знаю, как определить тех людей, которые тусуются на Китай-городе, в какую
2: нефоры,
1: субкультуру.
2: Нефоры, все нефоры просто.
1: Там, мне кажется, когда я прихожу туда, что нефор это я, потому что я выгляжу слишком обычно, а там все вокруг вот необычные. Длинные волосы, огромные какие-то ботинки, которыми можно на всякий случай убить кого-то, потому что, мне кажется, это... Они так тяжелые, они выглядят... крепче, чем берцы, они весят килограмм по 500, по моему ощущению, и это средство самообороны. Должны признать эти ботинки именно средством самообороны, потому что, ну, я не знаю, как по-другому.
2: Но я, у них даже есть название, но я не помню, как называется, правда, вот эти вот огромные.
1: Ну, короче, все, по субкультурам мы закончили, да? Как будто бы, да. Вчера Москва и вообще половина России жила только двумя событиями, если заходить в интернет. Во-первых, это Лига Чемпионов, где Арсенал играл против ПСЖ. И я...
2: Сафоновского ПСЖ, это важно.
1: Да, да, да. Я вчера просто тоже шел по Китай-городу и смотрю, как парни стоят у двери заведения и через стекло смотрят футбол.
2: Так я вчера заходил в магазин и товарищу говорю 1-1. И у меня консультант спрашивает: забили? Я говорю, забили. Он говорит, кто? Я говорю, Дембеле. Он говорит, пенальти? Я говорю, пенальти.
1: Нормально.
2: То есть, понимаешь, все люди вчера смотрели. Я думаю, что только потому, что, ну, конечно, да, Лига Чемпионов это важное событие в мире футбола, но из-за того, что там есть наш слоняра, да, внимание к этому максимально повышено. А так, Но забавно смотреть, как все стали тоже резко фанатами футбола. Девочки особенно.
1: Да, после совместного контента.
2: Ой, девочки, Париж моя любовь, Париж, ПСЖ моя любовь, Сафонов моя любовь.
1: У него жена, отвалите, девки. А вторая часть нашего населения была в Стамбуле и слушали концерт Канье Уэста. Поэтому прямо сейчас на выбор мы либо можем послушать футбольный трек, либо Канье Уэста. Но вы уже слышите.
2: А футбольный трек один я только хорошо знаю. Это когда Франция победила на чемпионате мира. Это трек, который записали рэперы тогда. Но надо его слушать.
1: А
2: он старый.
1: Танзаку дура.
2: Нет, ну недавно слушали. Но так Канье Уэста. Как на концерте почти. Представь это.
1: Ебать.

0: рекламное шоу Макса Стака, Дмитрий Лапиков. Мы снова здесь. А я тут интересную историю нашел, что вот, например, в Японии можно арендовать песика на час. В одном из зоокафе Токио появилась услуга для тех, кто хочет проверить себя, главное, перед покупкой питомца. За $27 можно погулять час с собакой, угостить ее вкусняшками и попробовать обучить командам. Так, мне срочно нужен песик, я готов открывать зоокафе. Как будто рабочая история.
1: Как будто бы живодерская история немного.
0: Почему?
1: На час песика себе. У песика стресс.
2: Пусть какой стресс у песика? Песики и на улице живут. У них там что, меньше стресса, что ли?
1: Но все равно, но песик на улице, он сам по себе, понимаешь? А тут будет приходить постоянно тискать, постоянно его доставать.
2: Так собаки же контактные животные, нет?
1: Но все равно.
2: Что все
1: равно? Особенно какие-нибудь маленькие щеночки, если. Всем же нравятся маленькие собаки, никто не любит больших. Ну, точнее, большие, это вот те, которые живут уже давно и все. А вот, ну, либо, я не знаю, какой-нибудь толстый песель на заправке, вот это очень часто всем нравится. А так-то любят приходить в такие места именно за щеночками, а у щеночков, конечно, это стресс.
0: Не знаю, мне просто удивила история, что тут чуваки приходят, платят деньги и гуляют с собаками, но есть же люди, у которых есть собаки, они платят деньги тем, кто гуляет с их собаками. Это какой-то замкнутый круг получается, все запутано, все переплетено.
1: Ну, а вдруг у тебя, у собаки был режим, что вы там в 7 утра идете в туалет с ним?
0: Армейский.
1: А потом, ну, нет, допустим, даже нет, в 10 утра. Вот она такая, у тебя любит поздно просыпаться, а потом у тебя поменялась работа, и тебе нужно раньше уезжать. И не может никто погулять, что делать?
0: Вот. А у тебя есть любимый диджей, его зовут Питбуль, а у этого диджея может быть собака другой породы?
1: Мне нравится, что если написать Питбуль в поиске, то сначала выпадет он, а потом уже собака.
0: Так он же рассказывал, что он боролся с этим.
1: Да?
0: Он же хотел быть самым узнаваемым под этим никнеймом.
1: А, ну вот.
0: И он, прикинь, победил собаку Питбуль. А собаки... Я знаю, почему он победил в этой войне. Потому что собаки по барабану.
1: Потому что мистер Worldwide?
0: Нет, потому что собаки по барабану на этот поисковик.
1: Ну, тоже верно. Но это смешно, это забавно. Поэтому... Вот эти вот все зоокафе. Но я бы куда хотел сходить, и я видел в Москве несколько вариантов. Это капибара-кафе. Я хотел бы посмотреть на капибару поближе.
0: Блин, знаешь что, я недавно видел ролик о том, что капибара самое пофигистическое животное.
1: Ну, вот, она так и выглядит.
0: Вот она стоит там рядом с крокодилом. Крокодил открывает пасть, а ей по барабану. Ей вообще все равно. Она такая, она умиротворенная, и даже никакого реакции никакой нет, никакого рефлекса, ничего подобного.
1: Ну, так это ж капибара.
0: А ты видел когда-нибудь капибару? Мне кажется, вот до рекламы ее не существовало. Мы никогда не говорили про капибару.
1: Нет, я видел их издалека. Но прямо так, чтобы, вот мне кажется, просто в этих кафе можно потискать капибару.
0: Это в Москве?
1: Да, ну хотя бы, может, погладить ее. Я гладил летучую мышь, которая вот не такая вот, знаешь, где-то нашел там на даче.
0: Больной извращенец.
1: А в московском зоопарке я был в месте, где их выхаживают, где за ними следят. И нам одну для съемок достали из холодильника. Он, короче, знаешь, а там такая мышь смешная. Вот на самом деле он очень хорошо выглядел, просто вот он с крыльями был. Он такой недовольный был. Он такой, представь, что тебя разбудили, у тебя должна быть спячка по плану. Тебя разбудили. Его, конечно, покормили, его чуть-чуть задобрили, но он так вот, он сидел такой, ну, это прям с таким лицом недовольным. Я его погладил. Ну, он такой хороший был. У него какое-то там даже имя есть, но прикольно.
0: И этот человек говорит, что у песиков будет стресс. Взял, разбудил летучую мышь, достал из холодильника. Дим, двойные стандарты!
1: Но он пока, видишь, после сна не сильно прочухал,
0: так, что происходит. Давай гулять с песиками после сна сразу.
1: Ну, пока они тоже ничего не прочухали.
0: Да, идет, знаешь, такой. Главное, чтобы в столб никто не врезался.
1: Вариант.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7, завтра в понедельник 1 июня облачно, днем плюс 19, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
3: В «Маяк Металл».
2: А трубы, крепеж и доборные элементы?
3: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
2: Удобно. Все в одном месте получается.
3: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Супер-хиты, супер-новинки.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ну что, привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, со мной маэстро Дмитрий Лапиков, и у нас гость Саш Санта, привет.
1: Привет, пацаны, привет, Дима, привет, Макс, еще раз.
0: Да, это очень взаимно. Как вообще дела? Мы смотрим вот на тебя прямо на студии, это значит, что на концерт Kanye West в Стамбул ты не погнал, как все остальные?
1: Да, и не планировал, в принципе-то.
0: Ну, и Лиг Чемпионов не смотрел, как я понимаю, вчера.
1: Что я смотрел?
0: Футбол вчера.
1: Нет, не смотрел. Я вообще только вернулся из питерской, как правильно сказать, Ленинградской области. Из питерской области вернулся.
0: Прям вот-вот, да?
1: И отсыпался. Прям вот сутки отсыпался.
0: А нам рассказали про эту историю, что у тебя был большой, сложный питерский рабочий трип, путешествие. Ну, давай поговорим про это. Ты снимал клип?
1: Да, муд-видео. Несколько причем.
0: Ага, сразу какая-то объемная.
1: Сразу, да.
0: Связана она друг между другом этим вот видео.
1: Да, ну вообще у нас планируется как бы такой релизик нашего EP в сентябре. Сейчас мы выпускаем плотно, каждый месяц стабильно выпускаем по песне. И потом все это объединим в альбом концептуальный.
0: Ну вот сразу поболтаем о сложностях, с которыми ты столкнулся на пути в Санкт-Петербурге. Как рассказали нам, что у тебя действительно очень интересная история. Делали муд-видео, задействовали целую деревню. Вся эта история была... где-то под Питером, что сначала тебе нужно было из Москвы отправиться в Петербург, потом, чтобы до этой деревни 7 часов на машине доехать от Петербурга, а потом либо вертолет, либо паром целый час. Это куда ты вообще ехал?
1: Деревня называется Гимрика.
0: Это в сторону Финляндии, что ли, куда-то, да?
1: Это в сторону
0: Карелия.
1: Карелия.
0: Нормально, я такой же.
1: В сторону Карелии. Нужно было доехать до Подпорожья, из Подпорожья на пароме перебраться на другую сторону реки.
0: Вертолет все-таки не выбрал.
1: Нет, сильно дорого.
0: Окей.
1: В общем-то, классная деревня, классные люди, 30 домов всего. Вот, все очень дружные. Блин, бабушка вообще лапочка, которая нас разместила у себя.
2: Но это на самом деле, я посмотрел, это от Петрозаводска достаточно далеко, Онежское озеро. А почему? Что? Как туда занесло-то? Почему такой выбор?
0: Менеджер по локациям говорит, нам нужно снимать только там, или тебе душа только там пелась. Что? Почему такая локация?
1: Мы захотели снять на песню «Лето», которая вышла как раз-таки вот на днях буквально у нас, 29 июня, мая. 29 мая вышла песня «Лето». Мы захотели в деревне снять на нее муд-видео. Спойлерить тоже не буду, потому что хочется, чтобы потом было интересно смотреть.
0: А вот в своих социальных сетях возле окошка с красной занавесочкой ты пел это
1: оно? Это вот как раз-таки из дома бабушки Нины.
0: Так ты не ответил на вопрос, почему именно туда ты поехал-то?
1: Почему именно туда?
0: Ближе деревень не было, что ли, или что?
1: Потому что в Питере живет классный видеограф, оператор Соня Черных. Очень круто снимает. Мы с ней уже сняли предыдущее видео на песню «Вместо тысячи». И волею судьбы я оказался в Питере, и мы сняли еще пару муд-видео.
0: А, ну и поехали куда-то там, где будет красиво, да?
1: Ну да.
2: Плюс вокруг Москвы пафосные деревни, понимаешь? Нет
1: души. На самом деле найти деревню глухую не так-то просто, как оказалось.
0: Саш, дорогой, приезжай к нам в Магадан, там знаешь, сколько чего найдешь, и глухих деревень.
1: Видишь, поздно познакомились.
0: Да, согласен полностью. А это же не все испытания, которые были на твоем пути. Я посмотрел твои социальные сети, там с квартиры вас выгоняли из первой съемочной.
1: Есть такое, да. Это вот прошлым вот видео мы снимали в Питере тоже, да. Мы сняли, арендовали квартиру за, кстати, очень немало денег. Как этот дом называется? Я думаю, что все увидели угловой дом.
0: Да, конечно. 5 углов.
1: Да? 5 углов, это оно? Да, очень классная квартира.
2: Наверху и... там, которая часто попадается в рилсах или
1: да.
2: нет?
1: Да.
2: Ага.
1: Вот, мы сняли эту квартиру, и начались проблемы сразу же. Потому что мы, в принципе, не планировали снимать муд-видео. Мы хотели снять классные кадры из семейной там жизни своей вместе с моей супругой, которые потом как раз-таки пригодятся в жизни. Для какого-нибудь видеоклипа.
0: Короче, последнее время у тебя много съемочных испытаний, можно назвать это
1: можно
0: так.
1: Можно сказать так, да. В общем, когда поднялись наши ребята с камерой, хозяин увидел в домофоне, и начал нам мозги делать.
0: А, какой, mm-hmm. платить деньги, я вам сдал квартиру, а вы тут еще и съемки решили
1: организовать. Да, он говорит, 150 тысяч, можете дальше продолжать.
0: Вы сказали, я надеюсь, ему до свидания?
1: Мы уехали через полчаса оттуда.
0: Все, красавчики. Ладно, делаем небольшую паузу.
2: Я предлагаю тогда, раз уж мы заговорили про трек «Лето», пока не спойлерим мут-видео, но трек-то послушать уже можно. Да, и нужно, вот с него мы и начнем.
0: Погнали.

0: Ну что, Макс Астахов здесь у нас, Дмитрий Лапиков, Саша Санта у нас в гостях. Мы только что слушали его трек «Лето». Я посмотрел в твоих социальных сетях, было написано следующее. Я решил, что перед каждым релизом хочу делиться историей создания песни. Откуда пришла идея и как была реализована? Welcome, просим, пожалуйста. Что с этой песней? Как она у тебя родилась?
1: Эта песня родилась, кстати, в прошлом году для другого, вообще не для меня, для другого.

0: И я ставил себе, и вот лето наступает, песня вышла.
1: То есть под актуальность.
0: Ну да.
1: А вот ты заходил, я не буду озвучивать, но такой, хоп, из твоего разговора с командой я понял, что ты пишешь еще и другим артистам.
0: Да.
1: Вот как часто случается эта история и соотношение, сколько процентов ты пишешь себе, а сколько артистам? Или ты просто пишешь песни, а потом уже раскидываешь, кому это подойдет?
0: Так и есть, да, мы пишем, я не один пишу, у меня команда большая, нас много на самом деле. Ну вот мы с Кирей, Киря мой соавтор, мы вместе работаем. Пишем песню, я такой, ну слушай, это моя, а это на продажу. И, грубо говоря, вот по такому принципу песни и уходят.
2: А бывает такое, что ты написал на продажу, она ушла, и ты понимаешь, что, блин, хочется себе ее.
1: Моя прелесть.
2: Не так, что
0: это
2: от нее
0: один
2: отказались.
0: Из самых популярных вопросов, да, такое есть.
2: И как решать все? Расставаться, как с бывшими, забывать?
0: На самом деле нет, сначала песня уходит, потом ты осознаешь. А-а-а. Как в жизни часто бывает.
1: Когда она уже играет где-то, да?
0: Ну да, блин, надо было себе оставить.
1: А бывало такое, что для тебя кто-то песню написал, ты исполняешь?
0: Конечно, да, таких песен много.
1: Ты к этому спокойно, неревностно относишься?
0: Вообще нет. Мне несколько песен написала Мари Краймбери, кстати, одни из самых первых. Да. Вот Киря часто пишет песни для меня, но есть какие-то сольные песни, которые он только пишет именно. Вообще с кайфом пою чужие песни. Главное, чтобы откликалось.
1: А расскажи, вот есть в твоем творчестве вот песни, которые ты можешь выделить? То, что тебе, вот, наверное, может, актуальнее, ближе всего.
0: А у меня всегда, знаешь, каждая новая, она вот самая.
1: Самая любимая.
0: Самая любимая, да. Через месяц такой, блин, наверное, надо было что-нибудь еще более хитовое поискать. Так каждый раз.
1: А вообще, что с площадок из творчества своего удалял, хотел избавиться, откреститься. Такого, боже, это написал я когда-то.
0: Есть такое, да, кстати. Если открыть самые непопулярные мои песни, вот я бы, наверное, все их удалил бы. Это самые нелюбимые мои, и они самые непрослушиваемые.
2: А, но это же твоя история.
0: Так.
2: Как ты от этого избавиться?
1: Да. Да.
2: Удалишь и все, и в раз, и вдруг там не будет части, которая...
0: Ну, честно, кринжовая. Но это самые первые, наверное, когда еще только-только начинал.
1: Ну, у этого же есть слушатели, и кто-то и любит это.
0: Ну, вот не знаю, кстати, проверить, слушает ли.
1: А, новое радио. Какие песни? Можем их озвучить? Как что? Или не хочешь называть?
0: Ну, например, песня на пицца.
1: Ага. Итак, кто слышал эту песню и дик с нее кайфует, встретимся в нашем чате. Напишите, пожалуйста, вдруг у нас есть такие ребята.
2: А знаешь, как просто, вот камин, например, у Джонни стрельнул через 3 года, да? Ну, она была, а потом раз, и все, теперь
0: глядишь,
2: песня...
0: и на пицце, да?
2: Ну, вдруг, ну, всякое же бывает, когда раз, и какой-то архивный трек артиста залетает из-за вот этого короткого звучка в соцсетях, там, на 6 секунд.
0: Слушай, ну, камин классная песня, на самом деле, там,
2: но это
0: хорошая песня.
2: Да, да.
0: Там просто у меня набор слов, и музыка стрёмная, и набор слов.
2: Мне кажется, надо послушать обязательно, теперь мне очень интересно, что это за трек на пицце.
1: Давай, Дималь, я уже качаю.
2: Он, кстати, он последний. Он последний в списке на Яндекс.Музыке. Ну, если отлистать, ты хорошо знаешь то, что у тебя находится в подвале.
1: Ну нет. Достанем ли мы сегодня скелеты?
2: Ну, треков-то на самом деле много, поэтому, мне кажется, до него пока дойдешь. Я, знаешь, что хотел, Саш, спросить? Я посмотрел соцсети, и в январе прошлого года ты сменил образ. Потому что я тебя помню...
0: С волосами?
2: Да. И ты так и не вернулся.
0: Не планирую.
2: А почему?
0: Вот волосы плохо растут.
2: И все только из-за этого?
0: Просто, да.
2: Я думал, что нет, просто я так смотрю, вроде норм, но ты стал такой, знаешь, ты прям повзрослел. Потому
0: да,
2: что...
0: Старости дал, да?
2: Ну, чуть-чуть такой, не скуф вроде бы, но уже такой мужик.
0: Я еще поправился же, да? Я сейчас уже сбросил.
2: А, уже и поправился, да. И сбросил. Ну нет, ну до этого просто прям, знаешь, такой был пацан-пацан.
0: И резко стал с куфом.
2: А так ты еще сейчас в кепке пришел, уже такой это...
0: Ну так, смотри.
2: Ну нормально.
0: Нормально.
1: До этого Дима подкалывал только меня, теперь давай, нас двое, ну-ка попробуй.
2: Да ты-то ладно.
0: Слушай, да всех ждет на самом деле. У меня просто в 25 лет начались проблемы с волосами. И я запарился их укладывать, и в один момент я подумал, зачем мне это надо? И просто сбрил их на волосы.
1: Обрел свободу?
0: 100%.
1: Кайф.
2: Просто, знаешь, психологически-то бывает тяжело мужчине расстаться со своими волосами, ты думаешь,
0: не,
2: блин.
0: Мне нет. Я бы, на самом деле, расстался со всеми. У меня просто очень быстро растет борода, к примеру. Я бы вообще с удовольствием расстался, может быть, лазером все удалить, и все, и до свидания.
2: Это что вообще? Ну, нет.
1: Кардинальная мера.
2: Ладно, окей. Выходное шоу, я думаю, что мы совсем скоро продолжим, правильно? Только сейчас, подождите, мне надо, знаете, что мне надо рекламу. Я забыл про нее, мы заболтались.

0: А треки будут же у нас, конечно, еще? Ну все, ладно, мы тогда чуть позже обсудим. Выходного
1: дня. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
3: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня – грандиозное открытие термоленда в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термоленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с Термоленд. ТРЦ «Комсомол», первый этаж, 0+.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Это мы. Всем привет, с вами Хама Лейновый.
1: С вами Аннет Сайс.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня Эстэ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, выходное шоу. Саша Санта у нас в гостях, и тут у него целая компания. Я даже читал недавно интервью, я правда не помню, какой оно давности. Наверное, тебе задавали эти вопросы, но на самом деле очень интересно. Вот Татьяна, твоя жена, здесь у нас на диванчике сидит. Ну, вы же и работаете вместе. А как эти роли вообще переключаются? Как-то есть вот тумблер, как-то так, сейчас мы работаем, так, здесь мы женаты. Или вы уже настолько в гармонии и понимании, что как-то вам это все и не нужно?
2: Ой, по-всякому бывает.
1: Саша, сюда!
2: Мы начали работать вместе, у нас вообще началось все с работы.
1: Это я знаю.
2: Это проще, на самом деле.
1: А, да?
2: Да, ну, бывает, что случается, и я Тане говорю, Танечки, надо учиться переключаться.
1: С рабочего вайба?
2: Угу. Нет, наоборот, на самом деле, сложнее.
1: И поясни еще раз.
2: Ну, грубо говоря, она должна выполнять какие-то функции, да?
1: Да.
2: Она там может что-то забыть, потому что она дома дофига делает.
1: Да.
2: Нужно успеть детей накормить, там, убраться и так далее. Ага. Если у меня вдруг возникает какая-то претензия по работе, ага, то мне сложно ее сделать.
1: Хоть
2: а если я ее делаю, я потом чувствую себя...
1: Я бы даже не рискнул, если честно. А мы еще разговаривали, да, что жена спортсмен, там баскетбол, волейбол, гимнастика, бокс в этот... Перечень не входил никогда?
2: Надеюсь, нет, пока что не понял.
3: А вот как, знаешь, как, допустим, ты все-таки предъявил ей претензию, чувствуешь себя потом неловко, отрабатывать как-то дома, я не знаю, прибраться, например, что-нибудь еще, приготовить ужин, такой вот, сработает в качестве извинений, в качестве, или, может быть, даже, чтобы тебе самому легче стало?
2: Нет, поступками, кстати, не любит, ей нравится вот словами. Словами, надо помурчать.
3: Но, судя по ее внешнему виду, дома ждет тебя серьезный разговор.
1: Но надо песню написать, посвятить, я думаю, что как бы...
2: Так все песни про нее.
1: Красота.
3: О, смотри, справляется.
1: Вот, у нас есть трючок, который прозвучит скоро в эфире, называется он «Обожаю», мы до него совсем скоро дойдем. Но вот очень интересно наблюдать за артистами-музыкантами, которые ведут активно социальные сети, потому что, ну, круто, что вы высказываетесь, и ваше мнение действительно интересно. Чекал, я как-то у тебя инфу, ты рассказывал, что смотрел интервью. Собчак, Слава Мэрл там был, и тебя удивил выбор Славы, треков, какие он показывал Собчак. А вот чем бы ты поделился? О каких музыкантах, каких новичках, возможно, приглядываешь ли ты за индустрией или сейчас сконцентрирован исключительно на собственном творчестве?
2: Я приглядываю, но за теми, вот, на кого подписан. Новых, кстати, у меня мало. Угу. Мне очень нравится Лирик, мне нравится Чепик. Прям вот вообще прям нравится.
1: Приходила к нам в гости.
2: А вам нравится?
1: Ну, интересно.
2: Хорошая,
1: было.
2: Да?
1: Мы познакомились вот впервые, потому что до этого творчество не долетало до меня. Лирик, понятное дело, он как будто бы уже на другом уровне. Uh-huh. И он, как и ты, пишет музыку другим артистам. В целом, как бы все знают.
2: У меня есть какие-то классные ребята, но они прям ноунеймы. И я когда-то думаю, потом вот я когда-нибудь скажу, что мне они нравятся. Естественно, я сейчас не помню уже никого.
1: Напишите снова, или... Ну, это интересно, потому что у нас же есть некоторые артисты, которые закрепились в статусе того, что они продвигают молодых. Вот Федук где-то что-то когда-то озвучил, хоп, и там Big Baby Dave встретил, кто там, Джа Халиб что-то такое рассказывал. Вот Саша Санта как будто
2: про меня сказали кто-нибудь тоже? Надеюсь, говорят. Может, я не слышу.
1: На новом радио говорят.
2: Да?
1: Постоянно не переставая.
3: А вот стандартный вопрос. Фит мечты есть такой у тебя? Хотел бы ты вот кто-то вот, с кем прям хотелось бы записать?
1: Ну, может, ты чувствуешь, да, какую-то концепцию в этом вашем?
2: Да много с кем. Ну, сейчас скучно будет, наверное. Скажу, что нет. Я сейчас нацелен на сольное творчество. Это будет скучно, но это правда. Угу. Я сейчас хочу писать для себя много. Прям фит мечты, ну, наверное, пусть будет... Зиверт.
3: Кстати, хорошо было бы, да.
2: Мне очень нравится.
1: Как мы узнали, в последнее время она любит экспериментальные коллаборации. Вот то, что стоит с С. Гергертом и там далее, все, что пошло, прикольно.
3: Ну да, да, в целом. А просто знаешь, как вот ты. Я немножко в начале мы говорили об этом. Ты собираешь потом в альбом. Альбома же нет, ты собираешь потихоньку в альбом. Но в альбоме же, ну, хотя бы один-то бывает всегда с кем-нибудь фит. Или ты прям хочешь вот 12 треков условно все.
2: Не, это будет EP. Это будет...
1: Короткий альбом.
3: Я понял, да, я понял. Я-то думал, просто мало ли там, если большой, ты хочешь вообще полностью сольно, ну как будто бы немножко такой нарцисс у нас, Саша Санта.
2: У меня очень много, кстати, дуэтных демок, идей.
3: Ага.
2: И я думал о том, чтобы сделать отдельный альбом, где будут как раз-таки именно коллабы.
1: К нам вчера приходил артист, который видит тоже песни в формате дуэтов, но он говорит, надо с кем-то договариваться, что-то делать, и он
2: это сложно,
1: стал жестко через Суна обрабатывает свой голос, и он стал делать женский вариант. То есть на припеве он поет, но через нейронку своим женским голосом. Есть ли у тебя опыт с нейросетями? Вообще, как тебе
3: хора,
1: такая
3: может быть, какого-нибудь ИИ? Нет?
2: Да, кстати. Но мне не очень нравится, как сгенерировали...
3: Шаде.
2: Да, мне не нравится реально. Очень много артефактов, звучание странное такое. Но сразу слышно, что это Суна.
1: Это тест на артиста, мне кажется, потому что обычный слушатель, вот я слышу, я не совсем понимаю.
2: Не, я читал комменты, кстати, да, люди часто пишут, что...
3: Мы с тобой говорим о одном и том же видосе, наверное.
2: Наверное. В общем, песня классная,
1: да.
2: Мне нравится, она сразу мне понравилась, до того, как залетел туда мод, и, в общем... Песня классная, но мне не нравится, что сделали припев вот, вот в таком виде, как он есть.
3: А,
2: я
3: знаешь,
2: вчера...
1: А ты вот инструментами пользуешься? Вот.
2: Да, но сегодня же есть Suno Studio.
1: Ага.
2: Если, пример, у тебя подписка есть, ты можешь сделать хор так, чтобы он звучал качественно. И я это сделал вчера, и вот буквально через полтора месяца у меня выйдет новая песня, где будет суновский хор.
1: Рабочее название есть?
2: Есть, семейная называется.
1: Семейная песня, хорошо. Да.
3: Блин, ну с одной стороны прикольно, а с другой, если так же вот, вот ты потом послушаешь через время и поймешь, что как будто бы живой хор был бы лучше.
1: То в подвал там уже
2: все есть. Ты знаешь, сколько стоит записать живой хор?
3: Сколько? Я догадываюсь, сколько стоит записать живой хор даже каких-нибудь музыкантов не самых известных и просто так, которые собираются.
2: Это очень дорого будет.
3: Да, да, да, хор это в принципе, даже детский хор. Это, мне кажется, еще
2: смотри,
3: дороже.
2: Сколько человек? 20. Нужно каждому заплатить гонорар. Давай посчитаем.
3: Ну да, ну, ладно.
1: Вот, поэтому в целом... Да не там вы ищете. У меня был вот хор, хор я пел в Магаданской области.
3: Мальчиков-зайчиков?
1: Нет, зернышки мы назывались. Мы плохо пели, но бесплатно.
2: Такой хор у нас тоже есть.
1: Окей, принимается. Что, слушаем Сашу?
3: Нет, мы сейчас небольшой перерыв, а после сразу Саша.
1: Договорились. Новое
0: выходное. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
12: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
15: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
14: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
16: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
17: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
18: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
19: богатстве? Столько условий.
20: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
21: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
22: Новое радио.
23: Я

0: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, выходное шоу «Саш Санта» у нас в эфире, только что играл, так он у нас еще и в гостях. Ну, погнали сразу по анонсам. А расскажи, обожаю. Мы же писали, говорили, что в социальных сетях ты рассказываешь про эти треки. А как родилась эта история?
1: Прям
0: на стоп тяжело, да, тебе уже?
1: Вы так быстро переключаетесь, просто мы про другое говорили. Я уже забыл, про что мы вообще изначально говорили.
0: Про твое творчество, нас оно объединяет сегодня.
1: Песня «Обожаю», как родилась. Это, кстати, вот одна из тех песен, которую написал не я, но мне прислали, я понял, что она точно моя. И в продолжении тематики у меня был такой попрокешный тур музыкальный, скажем так, да? Я выпускал поп-рок-музыку, и мне казалось, что она будет идеально в таком звучании. Но позже я сгенерил через всеми известные Суна новую версию. Сейчас вам рассказывал, еще раз расскажу. И хочу выпустить новую версию. Мне кажется, что она будет вообще пушка-пушка залетит прям как надо.
0: Будем интересно, будем ждать.
1: Вы хотели, чтобы я сказал, что песня про Танечку, да?
2: Так.
1: Да? Ты просто, у тебя подводка была о том, что вот мы...
0: Не-не-не-не-не-не-не.
2: Ну, он, все, он уже забыл. Саш, у нас просто, знаешь, времени остается меньше. Я видел, что у тебя там в сентябре аж концерт, но лето-то только у нас начинается. Вообще, какие планы? Ближайшие анонсы, что-нибудь интересное? Может, ты где-то будешь выступать? Может быть, у тебя будут еще релизы, кроме вот лета, который был 2 дня назад? Что ждать нам?
1: Так у меня релиз каждый месяц, поэтому я долго не заставляю
2: расписание
1: ждать. Расписание. Да, раз в месяц. Еще будет у меня 3, значит, релиза. 4 релиза будет за лето. А потом приходите на концерт.
0: Договорились. Пожалуйста. А еще я видел, что ты предлагаешь своим слушателям, чтобы они придумали название к твоим трекам.
1: Бывает такое, когда сомневаюсь, правильный ли выбор сделал.
0: И бывает ли такое, что ты действительно выбираешь варианты? Или они тебе что-то накидывают, ты докручиваешь?
1: Не-не, с последней песни так и было, вот вместо тысячи вот люди решили, так и назвали.
0: На, это мнением большинства.
1: Да.
0: Прикольно. Ты рискнул вот так вот, чтобы твой трек?
2: Я не знаю, я, может, как Саш тоже, знаешь, бы выпускал треки, потом думал бы, сидел 3 месяца, а надо было его в такой версии выпускать или нет, поэтому... Ты тревожник, кстати, или нет?
1: Вот вечно сомневающийся, скажу. Вот.
0: Это я, который...
1: Есть такое, да.
2: Но слушай, с твоим количеством выпускаемых треков, мне кажется, только самому себе мозги делать. Если так будешь просто о каждом думать...
1: Ну, нет? Главное только себе, а не всем остальным.
2: Ну, в целом тоже, да.
0: Саш Санта у нас в эфире. Спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо вам.
0: Было очень
1: до
0: приятно.
1: До встречи.
0: До встречи, но это еще не все. Есть просто одна очень история. Вот я правильно понимаю, что тебя зовут Александр Титов?
1: Все верно.
0: Если посмотреть...
1: Я уже понял, про что.
0: Если посмотреть на сайт нового радио, есть программ-директор, его зовут Александр Титов. Мы обычно должны спрашивать у него разрешение. Так вот, Александр Титов, можно я сейчас поставлю Тимберлейка?
1: Кайф вообще.
2: У нас, понимаешь, просто да, у нас официально требуется разрешение, но раз Александр Титов у нас есть...
1: Одобряем.
0: Все работает.
2: Все, Саш, пока. Хорошего тебе начала лета. Макс, пока.
0: Дима остается за главного.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7, завтра в понедельник 1 июня облачно, днем плюс 19, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Продолжаем наше воскресенье и вовсю готовимся к лету. Сегодня 31 мая. Напоминаю, завтра стартуют те самые 92 дня, которые нужно не упустить и отдохнуть как следует. Ну а мы поддержим суперхитами и суперновинками. У микрофона Дмитрий Лапиков.

Собранный заново тут по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса.

0: Новой музыки исполнителей Музыкастинг. Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Мороженое «Славица Березка» ЗМЖ. Стаканчик 70 грамм. 29 рублей 99 копеек. «Хороший». Выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
5: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
6: А папа?
5: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
6: И как же быть?
5: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете, сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны,
1: сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А,
2: только.
1: Да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама.
2: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
3: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-29-68, категория 6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
4: Дэнни!
5: Да!
4: Катастрофа!
6: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
4: Я своего друга в обиду не дам.
6: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня 6+.

0: Это Gearbox Graceland. Я, знаете, что вспомнил? Вот 2 недели я работал каждый день почти, буквально. Мы с тобой слышались, а теперь моя очередь настала уходить в отпуск. Начало лета будет у меня таким веселым, отпускным, поэтому я желаю тебе также встретить его хорошо. Сегодня 31 мая, воскресенье. 1 июня, День защиты детей от родителей. И, конечно же, понедельник, все с 1 числа. Прям, знаешь, это те, кто любит на часах там 11:11, 10:10, вот им вообще, мне кажется, зайдет. Поэтому впереди, как говорил мод, 92 дня, которые там нужно что? В общем, главное их не профукать. Вот и все. Дмитрий Лапиков за старшего. Я тебе желаю прекрасного вечера воскресенья. Пока.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в понедельник 1 июня облачно, днем плюс 19. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Авторадио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru. 8 вечера в Красноярске. Радио.

0: Это Высшая Лига, новое радио. Макс Астахов, Роман Емельянов, молодой, начинающий только свой жизненный путь человек на радио и старпер, который 30 лет уже работает в этой индустрии, расскажут вам о самых главных песнях этой недели, ребята.
1: Ну, после этого спича только о как, можно сказать. 20-е место, начнем с него. Артик и Асти, модный поп. Оказалось, именно здесь эта песня на сегодняшней неделе.
0: 40 недель она в хит-параде. Нифига себе, это один из рекордсменов.
1: А есть еще новости, которые, возможно, вас удивят. А возможно, вы знали как инсайдер и раньше меня. Севиль всерьез решила заняться актерским мастерством. Она уже получает первые предложения ролей, но ее команда пока что не соглашается. Ну, видимо, ждут чего-то особенного.
0: Ну, ты понимаешь, там же история какая. Кино — это достаточно трудоемкий и времяемкий процесс. Я думаю, что ребята гастролируют и зарабатывают на этом деньги. А как бы Севиль будет сниматься, а что будут делать музыканты? А гастрольный график, а как все это построить? А уходящая натура? А потом фильм провалится, например, скажут, знаешь, хайп такой, может быть, не самый хороший. Тут если выбирать первую роль, но это нужно попасть прям вот, чтобы прям не Буратино получилось.
1: Ну вот она, собственно, и говорит, что хочет сыграть кого-то в стиле Беллатрисы Лестрендж из Гарри Поттера, потому что ей нравится антигерой. А роль так-то
0: она могла бы из этого, из пятнистого, как Круэл сыграть. Ага, вот ты... это прям ее, прям яблочко. Артик и Асти, модный поп.
2: 20-е место.

0: Хороший тренд, не нравится мне слово тренд, хорошая мода пошла среди наших музыкантов, артистов на хорошие, добрые, пардон за тавтологию, поступки. Вот мне это нравится. Не когда люди там одинаковые какие-то прически делают или танцуют один и тот же танец под одну и ту же песню, а совершать добрые поступки. Вот это тренд, вот это начало. Певец Джонни подарил гитару мальчику из Петербурга. Понимаешь, он собирал деньги в интернете, вообще на уроки, на гитару, и сначала обратил внимание, так я понимаю, гитарист из команды Джонни на эту историю и предложил ему бесплатный урок. Угу. Ну, а потом уже и сам Джонни написал, говорит: «Привет, Влад, увидел твое видео, хочу подарить тебе гитару. Есть только одна просьба, всегда иди к своей мечте, никогда не теряй веру в себя. Пусть эта гитара станет началом чего-то большего. Играй, ошибайся, пробуй снова, и тогда ты услышишь себя, как всегда мечтал». Красиво?
1: Красиво.
0: Ядрен батон. Джонни, «Эйфория». 19-е.

0: профессия артиста, она же вообще-то супер обманчива. Они вот только на сцену красивые выходят, и кажется, что у них идеальная жизнь.
1: Да, за кулисами, в алкоголичке, с мешками под глазами, это конечно.
0: Ну, практически все так и есть. Вот Ася в своих социальных сетях рассказала, в каком состоянии летит с концертом в Югорск, что находится в Ханты-Мансийске. На губе вылезла простуда из плотного графика, переносится и стукнулась, пока разбирала свои туфли для съемки, дверью прищемила пальцы, это пока записывали сниппет.
1: У Чехова был такой персонаж, его называли в пьесе «33 несчастья». Вот, да. Мне кажется, это про нее.
0: Не женщина, а беда.
1: Катастрофа.
0: Но какая работящая. А главное, трек-то как называется? Сильно так.
1: Да, и, кстати, алкоголичка ей тоже пошла.
2: 18 место.

0: Ближе, так близко.
1: Высшая лига продолжает движение наверх, и у нас здесь песня, которая 18 недель с нами, Камали и Акмаль, «О чем ты не спишь по ночам». Ну, кто о чем не спит? В основном люди мечтают, строят планы. Конечно, для молодых, начинающих артистов, ну, все достаточно материально. О чем они мечтают? Они хотят заработать побольше денежек, да, чтобы было побольше подписчиков, чтобы, да, купить квартиру себе или, да, некоторым родителям, да? А вот твоя самая большая покупка в жизни какая была? Самая дорогая, вот прям самая дорогая вещь, которую ты, Макс, купил.
2: Блин, так сразу-то, ну, как будто...
1: Шаурму не, на вокзале не вспоминай.
2: Ну, сноуборд.
1: Сноуборд, да. О, клевый, дорогой, прям настоящий. Да. Потратился,
2: прям,
1: да?
2: Прям потратил.
1: Кредит брал?
2: Нет.
1: Ну, молодец, справился сам. А вот Акмаль купил себе тачку. Машина теперь у него есть. Мерседес, серый графит. Он написал, я, кстати, тачку новую себе взял. Вот так, знаешь, так легко написал в соцсети. Улыбаюсь, хожу уже 2 дня, не могу не поделиться. Вот фотка тебе, кстати, вот посмотри.
2: А, чтобы я тоже обзавидовался,
1: Сточила,
2: да?
1: Такая, да, шикарная. Но она, кстати, стоит, мне кажется, как квартира как раз приблизительно. Но знаешь, вот ты, когда смотришь на эту машину, вот что ты, о чем?
2: Бэтмобиль.
1: Ну, а я, знаешь, о чем думаю. Ты же видишь, она двухместная. Ага. Это, ну, спортивная тачка. Человек не семейный. Человек пока не думает о будущем, думает только о себе и о понтах. Акмаль, надо брать тачку побольше, чтобы подгузники в багажник помещались, надувной круг, если на море в Краснодарский край с семьей поедешь. Эх, молодо зелено. Хамали, Акмаль, о чем ты не спишь по ночам?
3: 17 место.
4: О чем ты не спишь по ночам?

0: оригинальный трек получился.
1: Так это телевизионное правило. Берешь шоу, три компонента меняешь, и это новый формат, никто тебе ничего не предъявит. Вы как-то рассказывали, что коллекционируете фарфоровые статуэтки.
0: Никогда фарфоровые статуэтки не коллекционировал. Я портретные куклы собираю.
1: Точно.
0: Портретные куклы, которые похожи на артистов, музыкантов. Киношные в основном темы. Но для меня сейчас в основном делают вручную. Это уникальные работы. А что про фарфоровые статуэтки? Ну, у меня есть фарфоровые тоже.
1: Да мы просто про коллекционирование. Ну? Я коллекционирую кроссовки, а моя Мишель коллекционирует туфли. Особенно ей очень нравятся туфли с цветами. У нее даже какой-то определенный пунктик на эту всю историю есть. Также в ее коллекции есть туфли с пушистыми зайцами, а еще одними фаворитами являются голубые туфли на шпильке. Про них артистка говорит: эти стриптизерские мои любимые.
0: Супер. Я тебе честно скажу, Макс, я не знаю ни одной женщины, которая бы не коллекционировала туфли.
1: Ну, вы на опыте просто. Это меня еще, может, удивляют такие штуки. Слушаем на «Малиновой луне».
2: 16-е место.

Реклама. Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий.

0: настоящий муниципальный, прямо во дворе, само собой. Школа. Современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витопарк. Подробности 205-15-15. Застройщик СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
2: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50. Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Пончик «Донат Бейкертон» глазированный с начинкой 67,7 граммов. 49 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-347-95-05.
5: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
6: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня грандиозное открытие Термаленда в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термаленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с Термаленд. ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
8: «Новое радио».

0: Нове радіо.
1: Это Высшая Лига, Новое Радио. Астах Емельянов, Филат Фекерас и Диджей Грув. Большая, веселая компания. Чем мне нравятся парни? Кстати, не только парни, но и девчонки, потому что Филат Фекерас — это разнополый коллектив. Тем, что они не стремятся выставлять на показ свои какие-то личные истории. Сейчас много людей хайпует. Забеременели, сошлись, разошлись. Фотки. Ой, посмотрите, ручка моего мальчика. Еще многие, знаете, когда выкладывают детей, не показывают лицо очень долго. Ну, не показывай руку и ногу. Зачем ты вообще это выкладываешь? Вообще, зачем? И вот они занимают очень достойную, на мой взгляд, позицию. Говорят, многие артисты за счет личной жизни активно пиарятся в тех же соцсетях, на премиях, красных дорожках, используют в качестве инфоповодов, подвязывая к своему творчеству. Мы же предпочитаем музыку. Пусть так и остается. Это не я говорю, это они говорят, а я говорю, пусть так и остается. Филат Фекерас, Диджей Грув. Счастье есть, и нифига не обязательно о нем всем знать.
0: 15 место.

0: вы же по-любому слышали вот эту новость, что Дима и Никита вымирают в России.
1: А, это вы обсуждали.
0: Да, что детей...
1: Это я в соцсетях Нового радио видел.
0: Ну. Абсолютная правда. Детей все реже называют Дмитриями, а девушки все чаще относят их к ред-флагам. Вообще, это имя в рейтинге популярности опустилось аж до 11 места, а с Никитами там вообще полная беда. Но самое интересное, что Макса сейчас на хайпе. Романы тоже чувствуют себя хорошо, но лучше всего, конечно, Алешников.
1: А мне сразу вспоминается вот этот вот, эх, мы перестали называть детей эрастами. Почему? Я называю, когда они к моей машине подходят.
0: А Алешникам хорошо, им даже песни посвящают.
2: 14 место.

0: Страшная новость, дорогие друзья. Если вы стоите, сядьте. Если у вас у приемников дети с вами, уведите их немедленно от приемников. Солистка группы «Винтаж» во время выступления упала со сцены и получила перелом.
1: Вау.
0: Да. Но продолжил концерт. Продолжил, да. Во время выступления в Москве танцовщик закружил солистку группы «Винтаж», из-за чего она потеряла равновесие и упала со сцены. Понимаешь, да? Закружил. Это произошло во время исполнения песни «Свежая вода». Несмотря на сломанный палец, она сломала самое главное для артиста – палец. Из ссадины Плетнева быстро поднялась и продолжил концерт. Перелом, ссадины, но я очень счастлива. Спасибо, что волнуетесь. Все хорошо, написала в своих соцсетях певица. Вообще, она боец, она молодец. А этому бы я бы этому танцору закружил он. Бабушке 80 скоро, а он ее... Ладно, «Винтаж», «Малахит».
2: 13 место.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России – 1000.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
7: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. Угрянь 102-540-29-68. Категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига. Астахов здесь, Емельянов на месте. И мы дошли практически до экватора. У нас 12 место, а на нем у нас Немига с треком «Довольно». Группа Немига продолжает делать все то, что так не любит Роман Саныч. Выпускать клипы, которые сгенерированы искусственным интеллектом.
1: Лентяи и бездари, но...
0: Еще они дают вторую жизнь своим трекам и делают из них ремиксы. А Карина...
1: Новые придумать не могут, и вот и делают, но...
0: Карина — это солистка группы, еще и помогает слушателям с блогом. Она вот недавно расписала...
1: О, она блог начала вести, молодец, в 26-м году.
0: Она расписала миллион тем, на которые можно снять видосы, и помогает своим слушателям. Получается, она и швед, и жнец, и на дуде, и грец.
2: 12 место.
3: Ты думал, все понарошку.

0: Оказывается, певица «Елка», которая дальше нас с вами ожидает в нашем чарте, изменила строчки одной песни. Была такая строка: «Завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте». А теперь она поет: «Завтра в 7.22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте». Решила убрать она украинский аэропорт из композиции. Ну, знаете, все-таки, на мой взгляд, ну, может быть, так и не стоит. Хотя, знаешь, самое прикольное, ведь я первый человек, который услышал эту песню, когда она еще даже на радио не встала, когда не появилась, да. Мне ее принесли, и я как-то сразу с нее не кайфанул сначала, да, не прочувствовал. Ну, бывает такое. И первое, что я сказал, ну, вы знаете, вот это вот, особенно вот это, 7.22 в Борисполе. И так, замените на Шереметьево, и будет хит, сказал я. Видишь, прошли годы, они до этого доперли. Елка, проще.
1: 11 место.

0: Экватор высшей лиги. Последний танец от Сергея Лазарева. Это у нас 10-е место. Сергей Лазарев продолжает снимать контент с своей командой. В прошлый раз он угрожал своим танцорам из-за песни «Валера». Угу. В этот же раз коллектив спросили, с каким животным ассоциируется артист. Итак, варианты, которые назвали музыканты. Выхухоль, лемур, енот, собака, сурикат. Да и кто-то сказал, что это Сергей просто животное. Сам Сергей думал, что он ассоциируется с каким-то добрым животным и в целом не прогадал. Рот участников произносил «выхухоль», ну а в глазах была видна
1: доброта. Да, да, да, и буквы «на». Слушай, я хочу сказать, что он действительно доброе животное. Он тут выступил, как я понимаю, бесплатно в Нижнем Новгороде на выпускном. Приперся прямо в школу на выпускной. У него что-то отменилось, какой-то концерт, и что-то там люди обратились в интернете. И вот как Джонни гитару подарил, он просто приперся неожиданно в выпускной.
0: Круто.
1: Представляешь, какой молодец. А между прочим, моя дочка записала песню с певицей Зарой про выпускные. Расходятся по ТикТоку пипец просто как. Вообще уже в школах поют хоры. Называется «Спасибо учителям». Ребят, послушайте. На мой взгляд, действительно самая крутая песня про выпускные, которая появлялась в последние годы. Сергей Лазарев, «Последний танец».
2: 10-е место. Давай станцуем вместе.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7, завтра в понедельник 1 июня облачно, днем плюс 19, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
3: В «Маяк Металл».
2: А трубы, крепеж и доборные элементы?
3: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
2: Удобно. Все в одном месте получается.
3: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Высшая лига, новое радио. С вами Астахов, Емельянов и диджей Смэш, который на одной из платформ возглавил рейтинг ностальгических хитов россиян. Ну, правда, платформа в основном кино посвящена. Я так понимаю, что там людей, пользователей, которые звук слушают, так немного. Ну, что-то вот, видимо, они пытаются тоже влезть в эту стримовую бизнесовую тему и как-то регулярно публикуют какие-то свои эти рейтинги. Так вот, среди ностальгических песен на первом месте оказался диджей Смэш с песней «Я волна». Да. Также там группа «Пропаганда» на втором месте «Мело», диджей Диви Стрит и «Люси. Дороже золота» 2006 года.
1: О, я помню.
0: Помнишь, да? Я уже забыл эту песню. Ничего себе. Николай Носков «Это здорово» и Сергей Шнуров с песней «Свобода». Вообще, как бы набор. Мухи, мед и гвозди. Диджей Смэш, «Бэмби».
2: Девятое место.

0: Последняя неделя лета, а это значит, что во всех школах сейчас последние звонки. Мэри Гу тоже ударилась в ностальгию и рассказала, что у нее есть один единственный одноклассник, с которым она продолжает хоть как-то общаться. О школе у нее теплые воспоминания, но вернуться назад, конечно, бы не хотелось. Там не разделяли ее музыкальные интересы. Учителям было сложно поверить, что девчонка из маленького городка станет большой артисткой. А у нас, между прочим, это большая артистка аж на 8-м месте. Песня «Заново».
1: 8-е место.

0: Высшая лига, едем дальше. Знаешь, Макс, чем мне нравится Зиверт?
1: А чем же?
0: Да многим. Она мне нравится многим, в частности, тем, что она ничего с собой с точки зрения пластической хирургии не делает. Вот остается такой, какая она есть. И, кстати, делает это осознанно. Она объяснила, что боится переборщить с операциями и лишиться живой мимики. Ой, это моя отличительная черта. Я активно пользуюсь мимикой на концертах. Не хочу, чтобы она у меня застыла. Вот, но она не говорит, что вообще вот никогда и ничего и никогда, но вот никакой сейчас даже особой косметикой я не пользуюсь, у меня нет ни одного укола красоты. Вот, Макс, у тебя есть укол красоты?
2: Ни одного.
0: А это, кстати, видно, что у тебя укола красоты нет, между прочим. И мне очень нравится позиция Зиверт, потому что, ну, сейчас вот столько однотипных, вот, знаешь, вот для меня есть такой типаж жена рэпера.
3: Да, я понимаю, о чем вы говорите.
0: Я вообще не понимаю, как они их не перепутывают, когда с концерта домой уходят.
3: Может, и перепутывают.
0: А может, и перепутывают. Зиверт, га.
4: 7 место.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лирик — это артист, который может себе позволить на неделе запереться на студии и вообще ничего не упускать в социальные сети. Поэтому мне пришлось словить его на мероприятии и поболтать с ним. Говорят, если не можешь победить зло, то возглавь его. В одно время я рассказал, как Кирилл в социальных сетях соревновался с искусственным интеллектом и даже победил его. Однако сейчас артист говорит, что это отличный инструмент, и они вместе с ним смотрят в одну сторону. Интересно, он сам к этому пришел или все-таки трек Шаде?
1: Ой, первый шаг к резиновой женщине. Потом, знаешь, с искусственным интеллектом вечером киношку посмотреть собрал. Ты как вообще вечер провел, вот, Лирик? Да я киношку смотрел. А с кем? С искусственным интеллектом. Лирик кассеты.
2: Шестое место.

0: Дальше у нас Иван Дмитриенко, или, попросту говоря, Ваня, как мы его все называем, с которым произошла удивительная история в Ростове. У него должен был быть концерт. Он на этот концерт ехал. Ехал на машине. На электромобиле, между прочим, да. И вот этот электромобиль сломался. Что делать? Иван выскочил на дорогу, давай размахивать руками. Остановились сердобольные ростовчане и ростовчанки. Семья. Случайная машина. И они согласились помочь. Изменили свой маршрут. Довезли его до концертного зала. В благодарность он пригласил всю семью на концерт. И со сцены назвал их добрыми людьми Ростова-на-Дону. Вот так вот. Шанс встретить на дороге голосующего Дмитриенко никогда не равен нулю. Ваня, ртуть.
1: Пятое место.

0: Тут у нас в чарте песня Мари Крамбрери поднимается все выше. Сейчас она на 4-м месте. А муж Мари, Дава, рассказал про проект, который он готовит уже целых 2 года. И мир, между прочим, его скоро увидит. Звучит даже зловеще. Оказывается, это полнометражный мультфильм от Давы. Недавно они закончили этап звукозаписи. Сама же Мари записала саундтрек к этому произведению и озвучила одного из персонажей.
1: Ну, молодцы.
0: О чем этот мультик? Что за роли? Пока что непонятно.
1: Ну, теперь точно можно сказать, глядя на Даву, что он в мультфильмах снимался, да?
0: Факты.
2: 4-е место.

0: добрались до пьедестала почета. Как всегда, вначале вручаем бронзовые награды нашего чарта, и их получает Holy Flame Tanu. 15 недель в чарте и по-прежнему близко к вершине. Интересный вопрос, который задали ему в одном интервью. Последний трек, который ты включишь, если начнется конец света. Знаешь, что он ответил? Шейла, извините, мой французский, «Папа теплюль куп». Знаешь, что это за песня?
1: Нет.
0: Я полез, я думал, ну это какая-то не папа, а папа. Извините, если уж про французский. Во французском, Макс, ударение всегда на последнем слоге.

0: часто и очень много современным ребятам, которые занимаются творчеством, не хватает. Какое-то даже не то, что образование, а самообразование и понимание, откуда что пошло. И, кстати, песня «Под конец света» действительно подходит, но поскольку не конец света, мы ее целиком и не стали слушать. Поэтому послушаем Колли Флейм, песню «Тону».
1: Третье место.

Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Высшая лига. Макс Астахов, Роман Емельянов и у нас серебро. Беарвульф с песней «Феникс». А я вот на самом деле даже не знаю, как я пропустил. Но оказывается, аллея славы со своими звездами есть не только в Голливуде. Беарвульф недавно прилетела с концертами в Краснодар, и ее имя увековечили на местной аллее славы. Там она соседствует с Нью и Амирчиком. Не зря говорят, если есть на свете рай, это Краснодарский край.
1: Ну, это такие имена, такие люди, голливудское, это просто совсем не то.
0: Не то.
2: Второе место.

0: Ну вот мы и добрались до самой вершины чарта. И по-прежнему, как и неделю назад, на ней находится наш друг Матвей Мельников. Мод с песней «Намек на нас». Мы уж сегодня обсуждали перелом пальца Анны Плетневой.
1: Да.
0: А жена Мота тоже сломала тебе ногу.
1: Это новый тренд?
0: Да, наверное. Они друг за другом повторяют. Но для нее-то это трагедия. Она же танцовщица.
1: А, ну да.
0: Аня-то певица. Нет, она, конечно, активно движется по сцене и танцует очень много. Но все-таки может сесть на табуреточку, если что, и подарить всем свои хиты. А это же танцует в основном. Говорит, все, 3 недели, нельзя даже наступать на ногу. Дома сидит жена 3 недели. Представляешь, как Матвею сейчас тяжело? Давай пошлем ему.
1: Лучи добра.
0: Лучи добра. Мот, держись. Намек на нас.
2: Первое место.
3: Я не зеленый.

0: Это была высшая лига, дорогие друзья. Вот такая двадцаточка. Через неделю все будет как-то совсем по-другому. И это все зависит от вас. Напомню, что мы собираем информацию из всех возможных источников. Проводим маркетинговые исследования, смотрим ваши голоса, ваши комментарии, смотрим, как песни располагаются на стриминговых ресурсах. И из этого всего варится вот этот хит-парад благодаря нашему музыкальному директору Екатерине Худошиной. Вот, я все сказал. Ты будешь прощаться со всеми? Или что, скажут, вот Емельян говорит. Молодежь не дает сказать. Еще бы начальник, может, уволит, может, зарплату понизить. Ну, давай уже, давай. Итак, я уже пошел. Все, до свидания.
1: Если вы слушаете нас в четверг, то впереди вас ждут невероятные выходные. Ну, а если уже воскресенье, то сил вам перед новым рабочим днем. Роман Емельянов, Макс Астахов. Догоняю. Пока.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: всегда. Реклама. Реклама.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-0-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: Дэнни! Да! Катастрофа!
4: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
3: Я своего друга в обиду не дам.
4: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
5: Новое радио.

0: Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали.
1: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

чайки. И не случайно, обречал, бьются волны, как на чаке. И нас с тобой, они качали.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение».
5: Категория 16+.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на moose.newradio.ru.
1: Новое радио.

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. А-а-а. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
0: на новом радио. Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Дэнни!
6: Да!
5: Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
5: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино 4 июня. 6.

окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, их цвет, бесконечный процесс скролия.

0: Ковалевым.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио. Ближе, ближе, так.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: В 7 утра по будням утреннее шоу «1+1». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин,

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Новое радио.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы раз.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: радио. Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова «рамен».
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
4: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

твои на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Давай станцуем.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Эвиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Эвиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.